Пусть завтра кто-то скажет, как о трубе, и в прах развеет все твои мечты. Как страшно, если вдруг тебя разлюбят. Еще страшнее, когда разлюбишь ты. Пока ты любишь.

Завтра кто-то скажет, как отрубит, и в прах развеет все твои мечты. Не бойся, если вдруг тебя разлюбят, куда страшнее

приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой.

Постой, паровоз, не стучите. Колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

Вы слушаете радио 60-х. Старые добрые аналоговые времена бережно оцифрованы с магнитных лент.

0: Слушаю.
1: Лида.
0: Кто это? Алло! Алло, кто это говорит?
1: Это я.
0: Ты?
1: Узнала?
0: Да.
1: Я приехал.
0: Да.
1: Тебе неудобно говорить?
0: Нет, нет, нет, нет. Не то. Ой, я просто не знаю, что тебе сказать.
1: Ну, ничего не говори.
0: Откуда ты знаешь мой номер телефона?
1: Узнал еще утром.
0: А когда ты приехал?
1: Вчера. Алло, ты меня слышишь?
0: Алло, да, да, да, да.
1: Мне показалось, что ты пропал.
0: Ты изменился?
1: Наверное.
0: Я тебя не узнаю?
1: Узнаешь.
0: Посидел?
1: Сильно.
0: Я тоже. Тоже. Не помолодела.
1: Лида, ты счастлива?
0: Конечно.
1: Слушай, я завтра уеду.
0: Как? Уже?
1: Я приехал только посмотреть на тебя.
0: Не надо.
1: 20 лет было, не надо. Слышишь? А сейчас надо. Очень надо, Лида.
0: Я очень изменилась. Я другая.
1: Лучше?
0: Спокойнее.
1: Но ты мне по-прежнему нужна.
0: Хочется верить, но это все выдумки.
1: Я хочу тебя видеть, Лида. Сегодня. Слышишь, сейчас.
0: У тебя что-нибудь случилось?
1: Нет, нет. То есть, скорее нет, чем да.
0: Я не знаю. Хорошо. Я буду 8:30.
1: Там же.
0: Там же.
1: Лида, может быть, пораньше?
0: Нет, 8:30. Почему ты не кладешь трубку?
1: Я жду, когда ты это сделаешь.
0: Хорошо. Значит, 8:30.
1: Ладно.
0: Ну, Валера, я прошу тебя, положи трубку первой.
1: Нет.
0: Иначе я опоздаю.
1: Я просто не могу.
0: Я тоже. Мне кажется, что меня кто-то разыграл. И все кончится.
1: Нет, это правда я. Ну, хорошо. Хорошо, сейчас я наберусь мужества.
0: Спасибо.
1: Ну, все. Жду. И... Ну, ладно, все. Угу. Значит, 8:30.
0: Угу.

том же месте. В том же месте. Это было 20 лет назад. Мы сидели на скамейке вечером, прижавшись друг к другу. Перед нами был порт, огни на малу, далеко уходящее море. Огни на кораблях, огни на далеком мысу, где кончался город. Я должен был уезжать в тот вечер около полуночи. Меня больше ничего не связывало с этим городом, кроме нее. Даже скорее я бежал из этого города, где неделю назад умерла моя тетка, где началось и кончилось мое детство. Меня гнало отсюда, от этих огней, от бескрайнего, уходящего в ночную тьму спокойного моря, ощущение, что жизнь, моя жизнь может пройти мимо меня, что здесь, на этих невысоких крымских холмах, с их бесконечными виноградниками, ветрами со степи, здесь нет места для той большой, заманчивой, опасной, но бесконечно влекущей меня жизни. Обычные мальчишеские мысли, обычные мысли крепнущего мужчины, что-то от желания проверить свою волю, укрепить ее, добиться своего, чего именно, я даже не знал тогда этого точно.

Она смотрела на меня своими чуть встревоженными глазами. Ее пальцы как бы не хотели отпускать меня. Она почти ничего не говорила. Но тогда, в тот момент, я понял, что она просто еще не верит, что пройдет час, и меня не будет здесь. Не будет на этой скамейке, не будет в нашем заросшем доме, не будет на улицах, не будет в городе, не будет. Уже много позже я понял, как призрачно утешение, что любимый тобой человек есть и живет, и даже, наверное, думает о тебе, но где-то в другом месте земли, где-то за горизонтом, там, вне тебя, вне твоих сил, желаний. С любимыми не расставайтесь. С любимыми не расставайтесь. И каждый раз навек прощайтесь. Когда прощаетесь на миг. Где-то я слышал эти стихи. С любимыми не расставайтесь. И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг. Я вышел из гостиницы и долго шел в сторону порта. Я знал, что если свернуть за этот угол и пройти мимо маленького палисадника, то передо мной откроется двухэтажный старый штукатуренный дом. Дом был и тогда уже старый, много раз ремонтировавшись, с нелепым круглым окном на втором этаже. Это окно было как огромный глаз, смотревший на тихую, взбирающуюся в гору уличку.

0: Я повернул. Дом стоял на том же месте. Только дерево теперь дотянулось до самого круглого окна. За этим окном большая комната, просторная, неуютная, почти без мебели. Там я бывал. Бывал много-много раз.
1: Девочка,
0: скажи, ты в этом доме живешь?
2: Да. А вам кто-нибудь нужен?
0: Да, Сергей. То есть, Сергей Мотовилов. Мотовилов, но я забыл, какого по отчеству.
2: А, Мотовиловы.
0: Да.
2: Живут вон там, на втором этаже, вот где, вон, круглое окно.
0: Эй, постой, ты случайно не знаешь, он дома?
2: Конечно, дядя Сережа почти всегда дома.
3: Входите, входите.
4: Можно?
3: Да, там открыто.
4: Сереж?
3: Подойдите поближе, я не могу вас узнать.
0: Все здесь было по-прежнему. Такая же большая, пустая комната. Но в глубине ее, около самого окна, в кресле качалки сидел человек, лица которого я не видел, потому что из окна бил яркий солнечный свет. Его фигура и лицо были только тенью на фоне неба.
3: Вы меня извините, но я не узнаю вас. Скажите еще что-нибудь. Ну? Ну, почему же вы молчите? Вы что, может, из райсобеса, так не стесняйтесь?
4: Нет, я... Сергей, ты что, не узнаешь меня?
3: Извините, я сейчас сниму очки. Может быть, так будет лучше. Нет. Нет, сегодня, наверное, очень солнечный день. Я чувствую, как тепло от окна.
4: А где... Где ночуют кошки, когда их выгоняют из дома?
3: На крыше. На антенне.
4: Ну?
5: Валька! Валерка Кораблев!
4: Сереж!
5: Ты!
4: Я!
5: Ну, подойди поближе, ну, подойди сюда. Ну.
4: Да я.
5: Да пододвинь ко мне свое лицо, я уж по-другому не могу узнать человека. Ну, так.
4: Все равно
5: так.
4: Я. Что
5: ж ты? Валерка, Валерка. Ну, давай сигарету.
4: Да-да.
5: Кончились все.
4: Ага, есть.
5: Да нет, это, конечно, естественно. Еще сегодня утром ребята кричали во дворе, что штормом 3 шлюпки унесло в море.
4: Какие шлюпки, просто?
5: Да это я так. Ты знаешь, Валерка, я каким-то образом научился разбираться в том, что случится из разговоров ребят. Они говорят на каком-то совершенно бессмысленном для других языке, почти как шифр, но понимают друг друга, и я их тоже понимаю. Ой, да что я болтаю? Ну, как ты?
4: Ну,
5: почему ты не приезжал, а?
4: Серёнь,
5: да нет, это... все дурацкие вопросы, я понимаю. Дай мне твою руку.
4: Ну, да.
5: Ты что, растолстел, что ли? Да нет,
4: почему?
5: Ты просто потяжелел, повзрослел. А я, видишь, по-прежнему вес 67 килограмм, хотя, говорят, даже этой порции мало.
0: Он говорил. Говорил, улыбаясь, светло и почти безмятежно. Он был все таким же. Очень светлые легкие волосы, сухощавый, стремительно жестикулирующий, тот же. Мне на секунду показалось, что вот сейчас он выпрыгнет из качалки и своей обычной пружинищей походкой выбежит из комнаты. И побежим к молу, на вышку, с которой прыгали в 46-м году. Прыгали без конца, по 30-40 раз, и, дрожа от холода, бегали на перегоньки до лодочной станции. А потом рассоримся вдруг неожиданно. Из-за пустяка и он, обижавшийся первым, победоносный и небрежный, не оборачиваясь, пойдет к себе на улицу Мицкевич. А я останусь мучиться на малу и думать, что вот такие люди рождены побеждать, и они обречены на счастье, а таким, как я, не везет, и не будет никогда вести, потому что у меня нету. Нету его легкости, ни его талантливости, ни светлых его волос. И на меня никогда не будут так смотреть девчонки.
3: Ты ведь сегодня приехал, сегодня, правда? Нет, это было бы для меня ударом, если бы ты сразу не пришел ко мне.
4: И все-таки я приехал вчера. Ну, правда, очень поздно.
3: И ты, значит, поехал в гостиницу, не желая меня стеснять. Ну, ладно,
4: ладно,
3: не имеет значения. Смотри. А почему же ты утром не пришел сразу?
4: Черт, я даже не знаю. Я бродил по городу, вроде привыкал. Потом зашел в кафе.
3: Выпить? Ты пьешь, да? Пьешь? Что? Пьешь. Много?
4: Почему?
3: Нехорошо. Нет, серьезно, нехорошо, не надо. Это ведь очень мешает, особенно в твоей деятельности.
4: Ну почему, Серёня? Ну я не пью. Не беспокойся ты за меня.
3: Не-не-не, ничего, ничего, ничего. Я не буду тебя надоедать с наставлениями. Хотя ты знаешь, у меня здесь в комнате сейчас. У меня вот здесь.
0: Он легко встал и пошел в угол, где стояла тумбочка. С первого взгляда его движения были почти так же легки, как прежде. И вся его фигура, та же фигура юноши-спортсмена, не вязалась с его недугом. И только легкое, нащупывающее дрожание пальцев, когда он брал стаканы, вдруг врезалось в меня.
3: А вот такого вина ты никогда не пил. Это мне привез один приятель из Массандры, честное слово. Да нет, ты попробуй, попробуй.
4: Ну, давай.
3: Давай.
4: Не
3: давай,
4: надо,
3: попробуй. Так. Еще. Ты что, сел?
4: Да. Тот же диван. По-моему, обивка та же.
3: Да ты что, с ума сошел? Его уже раз 5 переобивали. Но я люблю, чтобы вещи были те же, и слава богу, этот материал и всегда есть. Видно, когда-то сделали столько, что до сих пор не могут продать. Он синий, да еще с тисненными цветами, большими, как папоротник.
4: Я же помню их. Серёня, а ты совсем не переменился. Я против тебя просто старик.
3: Это только с первого взгляда. Ты с первого взгляда старик, я с первого взгляда инвалид. Но только с первого взгляда. И чтобы скорее кончить с этим, я тебе объясню. Ну, в общем, это наша вышка меня подвела.
4: Почему?
3: Неудачный прыжок. А потом постепенные потери зрения. Сейчас около 2%. Но скоро будет операция. Процентов 20 есть, что вернут хотя бы какое-нибудь зрение.
4: Так.
3: И покончили с этим. Ну вот, выпалил, теперь можно по-старому разговаривать. Давай.
4: Давай.
3: Давай выпьем за самое простое. За встречу, давай. За тебя, за меня, за то, что у меня в душе все обрушилось, когда я услышал твой голос.
4: Ты меня прости, но я просто счастлив, что ты сам все это понимаешь. Можно сразу говорить по-прежнему. Ты знаешь, было бы ужасно, если бы ты стал развалиной. Операцию мы сделаем. Такую операцию, что, в общем, ну здесь уж ты можешь на меня положить.
3: Слушай, ты что, опьянел сразу, что ли, а? Или усвоил обороты большого начальства? Мы сделаем, можешь положиться.
4: Ну, Сережа, подожди. Ну, подожди, ты же все такой же. Мы поругаемся.
3: А что поругаемся? Зайдешь ко мне еще лет через 20. Валерка,
4: ну?
3: Ты седой?
4: Есть так.
3: Много?
4: Да почти совсем.
3: А по голосу чувствуешь, ты кокетничаешь? Ничего, ничего, тебе это идет. Я ведь тебе всегда завидовал, Валерка. Правда, огромный, красивый мужик, не то что я. А теперь уж совсем великий ученый, член-корреспондент, надежда советской математики.
4: Ну ладно.
3: В море, наверное, не полез, как приехал.
4: Вот
3: да?
4: Это ты врешь, я сразу полез.
3: В шторм?
4: В шторм. Ну что же сделаешь, плавать я все-таки не разучился.
3: А ну-ка дай руку, давай, ну, давай.
4: Пожалуйста.
3: Да. Нет, нет, ты согни вот так вот, померяемся, кто пожалуйста. Кого положит.
4: Ну давай. Нет, да,
3: не увиливай, не увиливай.
4: Ты локоть параллельно поставь.
3: Так, вот. Так.
4: Вот. Пожалуйста.
3: Вот так.
4: Пожалуйста.
3: А кисть-то у меня сильнее. Ты здоровый, здоровый. Ладно, ладно, сдаюсь. В тебе сколько? Под 100 будет, да?
4: Нет, извини, 90, извини.
3: 10 лишний. Да. Так что считай, 10 лет не доживешь. А ты что?
4: Что?
3: Привез свои работы, что ли, а?
4: Да ну, зачем?
3: Валерка, вообще, зачем ты сюда приехал? Я не понимаю.
4: Да просто так.
3: Не, просто так не ездит, это ты брось. Почему-то 20 лет не показывался, а тут просто так. Что случилось-то? Все живы-здоровы, дети, жена.
4: Вроде...
3: Валерка, может, тебя с работы выгнали?
4: Нет, пока нет.
3: Да нет, хотя тебя уж теперь не выгонят. Тебе это уже не грозит. Ну, говори, говори, что ли, походи по комнате, я знаю твою манеру.
4: Да все равно одним словом это не скажешь.
3: Скажи десятком слов, тысячу я не знаю, только не молчи. Валерка, ты знаешь, мне очень трудно бывает, когда другие молчат.
4: Да, прости.
3: Господи, неужели это ты?
4: Я тебе потом... Все скажу, все, Все скажу, пока давай. Слушай, давай разберемся с простейшими вещами. Ты женат?
5: Да, женат.
4: Так.
5: Она работает в школе.
4: Так.
5: Ребята у меня двое. Мальчик и девочка, двое. Маленькие еще, да. Двое. 4 и 6. В детском саду. Мне с ними не справиться. Видишь, поздно у меня появились дети. Уже старые, а дети маленькие. Боюсь, не дотяну их. Ну, на все это были, правда, свои причины.
4: Так. Теперь, Сирень, последнее. Чем ты жив? Что есть у тебя? Чем занимаешься? Что ты делаешь?
5: Понимаю. Я преподаю в судостроительном техникуме. Угу. Математику.
4: Да. Ты? Ты преподаешь математику?
5: А что?
4: Сережа, вроде...
5: Да, вот так. И много часов не берут, и знаешь, трудно. Да нет, можно бы, конечно, побольше, но стараюсь работать дома. За тобою слежу. Жена читает, что можно, сам читаю. И ты, в общем, молодец, правда? Об этом будем позже говорить. А сейчас придется снова выпить.
4: Давай.
5: Давай.
4: Да. А кошки все-таки по-прежнему живут на антеннах, когда их выгоняют из дома.
5: Правильно. И радио в этих домах работает лучше, потому что их усы – это дополнительные антенны.
4: Выпьем. Выпьем еще все без слов.
5: Давай. И ты знаешь, самая банальная, самая дурацкая, самая счастливая мысль бродит у меня в моей пьяной голове. Как будто мы с тобой не расставались. И операция пройдет прекрасно, я верю. Ты знаешь, я ведь давно уж так совсем ничего не вижу. Мне это почти не мешает. Город я знаю наизусть, хожу даже без палочки. Знаешь, какой у меня главный враг? Строительство. Правда. Ну, поставит идиот и забор, а я в него прямо носом влетаю. Вот такие вот проблемы.
4: Прости, Сереж, я все о том же. Но скажи, почему ты все-таки занялся именно математикой? Ведь вроде бы ты раньше, ну, просто никогда ею не увлекался.
5: А вот здесь ты сыграл свою роль.
4: Я?
5: Да, ты. У меня ведь, знаешь, 7 лет ушло на всякие чудачества. Я плавал на корабле, потом уехал в Среднюю Азию, учился на тренера по водному поло. Ну, а потом вернулся сюда. И вот, понимаешь, бывает, наверное, у каждого человека в жизни такая минута, когда твоя жизнь вдруг с какой-то неумолимой отчетливостью кажется тебе пустой и необязательной. Именно в те дни ты уже печатал свои первые признанные работы. Я всегда следил за тобой. Вырезал твои статьи, вырезал отзывы о тебе. Все, что было связано с тобой. Не-не-не, тут была не зависть. Скорее всего, пример, идущий впереди меня жизни. И вот тогда... Тогда вот... Эх, ладно.
4: Что тебе?
5: Сейчас я тебе покажу эту тетрадку.
4: Так давай я достану.
5: Сейчас, что? сам. О! Не узнаешь?
4: Нет.
5: А это ведь твоя тетрадь.
4: Моя?
5: Твоя, Валерка. С твоими черновыми набросками. Смотри, нет, это были первые зерна работы, которая потом принесла тебе признание.
4: Ух ты.
5: Валерка, да ты что? Действительно, что ли, не узнаешь?
4: Ей-богу, я забыл. Ну, давай посмотрим. Ты смотри. Смотри, даже почерк изменился.
5: Да. Ну, так вот. Сначала мне было, Валерка, очень трудно. Очень. Но шли годы, я окончил математический факультет в Харькове. Вернулся сюда, и все равно основной моей работой, моей жизнью, моей страстью была вот эта твоя тетрадь. Я уж буквально ловил каждую опубликованную тобой статью, каждый твой результат.
4: Но почему? Скажи, почему ты никогда не написал мне-то об этом? Я, наверное, уж мог тебе помочь.
5: Нет, ты что? Именно этого я не хотел. Нет. Ты, ради бога, не подумай, тут не было каких-то низких чувств. Нет, я просто шел своим путем, Валерка. Не обижайся на меня, я много и часто вслух спорил с тобой. Никогда, заметь, никогда не радовался твоим ошибкам, твоим заблуждениям, которые ты выносил на странице печати, как свои победы. А потом ты отказывался от них, неожиданно для меня делал гигантский рывок буквально в месяц, в какие-то недели. Ой, мне бы на это понадобились годы, наверное, а ты? Ну, ты, наверное, как-то устроен по-другому. Да. Знаешь, почему я замолчал?
4: Ну?
5: Мы вот не виделись с тобой больше 20 лет, да и сейчас слово «увидели» звучит несколько странно, применимо ко мне. И все-таки ты всегда был для меня очень близким человеком. Может быть, самым близким. Это ощущение мне, наверное, дало то, что мы с тобой всю жизнь думаем об одной и той же вещи, об одной теме.
4: Постой, постой, Сережа. Ты когда-нибудь публиковал свои работы?
5: Нет, нет, нет, еще рано. И потом, видишь ли, здесь есть некоторое «но».
4: Постой, постой, я, кажется, тебя понимаю.
5: Мои результаты очень сильно не совпадают с твоими, а часто просто противоположные, чтобы опубликовать их, любой солидный журнал потребует рецензию на нее. От кого? Конечно, от тебя, потому что ты ведущий специалист в этой области. А для того, чтобы не ставить тебя в неудобное положение, я должен довести работу до конца, до конечного вывода. И вот тогда ты, как человек честный, просто как Валерка Кораблев, человек, который был для меня лучшим, совершеннейшим из людей, которых я знаю, вот тогда суди.
4: Так, так. Послушай, Сережа, лет пять тому назад я получил странный пакет. В нем были работы по моей теме. Работы, безусловно, талантливые, немножко резкие, импульсные помышления, но в высшей степени любопытные. Когда-то давно у меня мелькало что-то подобное в голове, но я отбросил этот путь как наиболее, ну что ли, непростой, но очень соответствующий рамкам современного мышления. В нем было что-то, как тебе сказать, романтическое, что-то от прошлого века. И сама работа тоже говорила об ее авторе как о человеке несколько другого, чем у меня, склада. Где-то излишняя самонадеянность, на гипотезе строились доказательства, а сама гипотеза так, бралась просто скорее на веру, а не была результатом серьезного всестороннего исследования.
5: И как ты поступил с этой работой?
4: Я несколько раз возвращался к ней, даже я даже ее показывал своим студентам. Правда? Как пример таланта, который, ну, несколько не в ладах с методикой и настойчивостью исследования. Потом я куда-то ее положил.
5: И что?
4: Наверное, просто забыл о ней. Последние годы мне приходилось очень часто отвлекаться на работу во всяких комиссиях, на поездки.
5: Значит, эта работа тебе никак не помогла?
4: Может быть, я упрям. Но я как-то всегда верю, что мой путь... Точнее, вернее, может быть, проще.
5: Валерка, Валерка, ты меня прости, пожалуйста. Ты меня извини. Ну, через год ведь после этого ты опубликовал работу, где пришел примерно к такому же выводу, который был в этом письме. Правда, правда, там это было в форме гипотезы, а ты ее серьезно и академически стройно доказал.
4: Вот теперь все стало на свои места. Так это была твоя работа.
5: Да, моя. Ты что встал? Что, уйти хочешь?
4: Да, я пойду, мне нужно.
5: Да. Валерка, ведь ты все тот же. Не любишь показываться на людях при своем поражении. Слушай, да не обращай ты на меня внимания. Прости меня, ради бога, посиди только. Я же все равно на тебя не гляжу.
4: Я зайду к тебе. Обязательно зайду. Завтра. И нет, даже сегодня. Ну, не знаю.
5: Вовсе. Валерка, у меня к тебе еще просьба.
4: Да?
5: Серьезная, очень для меня важная просьба.
4: Ну?
5: Выступи завтра в школе. Не откажись.
4: Сережа.
5: Пойми, что такое это будет для наших ребят. Они должны посмотреть на тебя. Должны поговорить с тобой. И как-то... крепко, надолго, может быть, на всю жизнь понять, что и из нашего города выходят большие настоящие люди. Ты же знаешь, как это сильно. Сильно это еще всякое. Не суйся, куда нам, все такое. А я знаю, ты сумеешь. Сможешь с ними поговорить?
4: Я не знаю, Сережа, право не знаю, но я постараюсь. Постой.
5: Спасибо.
4: Слушай, ты знаешь, зачем на самом деле я приехал сюда, Сереня?
5: Ну?
4: Как бы тебе сказать, короче, ты знаешь, что у нас в математике есть такая великая, может быть, печальная проблема, может быть, печальная только для меня проблема.
5: Говори, говори, говори.
4: Так вот, есть некоторое количество, как тебе сказать, великих математических задач. Есть задачи, которые можно решить 10 лет назад. Есть задачи, которые можно решить уже сегодня. Есть, которые люди смогут решить через 20, есть через 100, через 200 лет. И умение математика, его талант заключается, наверное, в том, чтобы выбрать такую задачу, которую можно решить в течение своей собственной жизни. Как никакой другой предмет исследования математика связан с общим уровнем науки. И только общий уровень, Серёня, понимаешь, общий уровень человеческих знаний делает решение задачи возможной. А когда еще твоя задача связана с огромным производственным, материальным значением для людей, то у тебя возникает почти слепая необходимость обогнать время. Ты живешь на крайнем, безудержном пределе. И вдруг однажды, ты понимаешь, Серега, ну, в общем, ты сам догадываешься.
5: В серии твоих задач удел знаний другого века, а может быть, просто другого времени.
4: Черт его знает, что-то вроде этого.
5: Да-да.
4: И оказывается, я всадник без лошади, полководец без армии, ученый без пользы. Вроде бы есть. Но есть все, и условия работы, и знания, и блага. Нет только одного результата. Я уже не верю, я не знаю. Его не может быть. Как говорил, кажется, Чехов, его не может быть, потому что не может быть никогда. Вот ты видишь, какие проблемы. Ух ты, уже... Ладно, уже 9:00. Знаешь что, Сережа, у тебя здесь твои работы. Только все... Все, до чего ты дошел?
5: Да, конечно, здесь. А ты что, будешь их смотреть? А может быть, лучше не сегодня?
4: Нет,
5: а?
4: Нет, сегодня. Именно сегодня.

первый ряд. И это все от недопонимания. Но с некоторых пор сажусь назад. Там впереди, как в спину автомат, тяжелый взгляд, недоброе дыхание. Может, сзади и не так красиво, но намного шире кругозор, больший разбег и перспектива, и еще надежность.

говорю себе, что выйдут червы. Не стоит вечно пребывать в тени. С последним рядом долго не тяни, а постепенно пробирайся в первый. Быть может, сзади не так красиво, и там намного шире кругозор, больший разбег и перспектива, и еще надежность и обзор.

расстрел. Думал я, наконец, не увижу я скоро лагерей, лагерей. Но попал в этот пыльный

радушных, слепых. Я заглядывал в черные лица прохожих, не своих, не чужих.

0: заболела. Боже мой! Боже, Господи, ну как ты изменился?
1: Неужели?
0: Ну совсем, ну совсем другой. Совсем, ты повернись к свету. Ну, дай, дай я рассмотрю тебя как следует. Ой, Господи, ну ничего, буквально ничего не осталось. Ты вырос как-то, такой, такой высокий стал.
1: Чужой.
0: Нет, нет, просто, просто очень изменился. Ну, про себя я уж и не говорю, я в землю начала расти. Вот видишь, даже туфли на высоком специально надела.
1: Лида.
0: Как в таких случаях говорят, просто не верится. Седой, высокой, красивый. И, прости, уже не молодой, но не юный человек, и Валерка. Тот Валерка в лыжном синем костюме, пытающийся курить. Тут мой Валерка.
1: Ну, давай. Давай сядем,
0: сядем,
1: что ли?
0: Сядем. Я, наверное, много болтаю. Ты меня, пожалуйста, извини. Сегодня с утра у меня было 6 уроков, потом контрольная за 2 класса, дома уборка. И вдруг, вдруг твой звонок. Это я просто как молния ударенная теперь. Ну, что ты? У тебя все хорошо. Все хорошо, да? Ты женат. Дети, конечно, есть. Я слышала, я читала.
1: А ты так вот безвыездно и жила здесь?
0: Нет, нет, ну почему же? Я в Симферополе педагогический институт кончила. И в Москву несколько раз ездила, и в Ленинград. Так мне понравился Эрмитаж. Я сразу, как там бываю, сразу же в Эрмитаж иду. Я хотела даже тебе позвонить, а потом думаю, зачем?
1: Не, я редко бываю дома. Я все время в командировках потом. И главным образом в институте. Все.
0: А вы разве с женой несчастливо живете?
1: Не слишком. Нет, ну, как все другие, там, в пределах нормы.
0: Это жалко. Я почему-то думала, что и здесь у тебя все хорошо сложится.
1: Я приехал сюда не для того, чтобы тебе жаловаться, но... Конечно, я во многом счастлив. Есть у меня любимое дело, близкие люди, очень близкие. Но ты знаешь, Лида, как-то это иногда бывает, что от счастья или от близости, что ли, человек устает. Еще больше. Слишком много, все это требует сил.
0: А у тебя по-прежнему осталась привычка думать вслух.
1: Это, наверное, только с тобой.
0: Что ты? Что ты? Мы ведь сейчас уже почти посторонние люди.
1: Да глупость.
0: Нет. Ой, это тоже прежняя абсолютная убежденность. Но подумай сам. Ведь 20 лет. 20 лет, это же... Это не 2 месяца и даже не 2 года, это 20 лет. Сколько событий, сколько бессонных ночей, сколько изменившихся решений. Даже сама жизнь уже представляется иной, с иными целями. Может быть, потише, поскромней.
1: А может...
0: Ну, к 40 годам человек должен обрести какую-то гармонию, хотя бы между своими возможностями и своими целями.
1: Ну, а если он... Если не обретет...
0: Тогда мне жаль этого человека.
1: Почему?
0: Ну, дальше все-таки, как ни говори, силы идут на убыль. Надорваться в этом возрасте – это ранний инфаркт и смерть к 50. Я читала статистику именно в этом возрасте.
1: Ну, значит, опять переходный возраст.
0: Да, да.
1: Запомни, Лида, возраст, он всегда переходный.
0: Ну, хорошо, можно многое говорить. Вот я, например, у меня есть школа, дом, семья. Если бы я не любила всего этого, если бы это не было моей жизнью, конечно, мне было бы очень плохо. Но, с другой стороны, я уже отчетливо понимаю, что мое имя не останется в аналах истории.
1: А ты все-таки по-прежнему красивая.
0: Мне после тебя это говорил только один очень сильно выпивший моряк в клубе. Больше никто.
1: Придется сказать пошлость. Каждый видит другого совершенно особыми глазами.
0: Хочешь, погуляем по городу? Здесь многое изменилось.
1: Нет, не хочу. Мы посидим здесь.
0: Хорошо.

0: Очень красивое это место. Эти огни в порту. Только море сегодня что-то слишком шумное.
1: Ты приходила сюда?
0: Конечно. И не раз.
1: С мужем?
0: Нет. Нет.

0: почему-то не ответила ни на одно мое письмо.
1: Ну, это очень давняя история.
0: Не увиливай.
1: Я скажу тебе об этом позже.
0: Ведь мне хочется похвастаться перед тобой.
1: Хвастайся.
0: Я насчитал, что только за границей я бывал в 27 портах. Я обязательно вечером приходил в порт и садился на набережной вот на такое же место.
1: Я никогда не думала, что ты сентиментален.
0: Ну, может быть, сентиментален. Но я бы назвал это по-другому. Это какая-то неопределенная мысль, навязчивая, несовершенная, в чем-то острая, которая не дает тебе покоя. Она вертится, вертится в голове много лет, но потом совершенно неожиданно она обретает законченный, ясный, конструктивный смысл. И ты понимаешь, что все это время ты бился, мучился над труднейшей задачей, решение ее вот в этой, кажется бы, совсем посторонней навязчивой мысли. Она как разведка в твоей голове. Уже несла ответ на все эти вопросы. И, наверное, поэтому я уже не отбрасываю повторяющихся периодически в моей памяти мыслей, гипотез или мест, вот таких, подобных этому.
1: Она красивая. Твоя жена.
0: Скорее, да.
1: А у меня уже двое детей.
0: И вы, наверное, летом сдаете комнату дикарям, а сами живете на улице в сарай.
1: Я тебя чем-нибудь обидела?
0: Извини.
1: Ты, наверное, ожидал другой встречи. Я понимаю тебя, ехать из Москвы, бросить все дела, чтобы услышать, что мы очень изменились, что мы почти посторонние.
0: Почему ты все время извиняешься?
1: Ой, не знаю, я, наверное, не так разговаривала с тобой по телефону, но это было так неожиданно.
0: Да так, все так, Лида.
1: Вот ты спрашивал меня, почему я не отвечала на твои письма. Так вот.
0: Действительно, почему?
1: Понимаешь? А, действительно, что это я глупо? Это, конечно, глупо. Какая-то детская история. Вот отошел твой поезд. Ушел. Я осталась здесь, на вокзале. Я долго не уходила. Долго. Очень. До утра. Мне почему-то казалось, что ты спрыгнешь где-нибудь недалеко от города и придешь обратно сюда. И вообще мне казалось, что это розыгрыш. Я еще хваталась за что-то.
0: Лида.
1: Нет, не надо. Слушай. А что, собственно говоря, слушать? Прошло время, все изменилось. И ты знаешь, что только не обижайся. Я поняла и как-то очень быстро поняла, что я никогда тебя не любила. Серьезно, это ты любил. И я была как-то загипнотизированная твоим чувством. Наверное, оно действительно было очень сильное, потому что я была лишена даже сомнений, пока ты был рядом. Я была лишена своей воли. Это был какой-то сладостный, безвольный, бредущий за тобой гипноз.
0: Лида, что же получается, что я любил сильно, сильнее, потом еще сильнее. И я же все разорвал, уехал, сам все разрушил.
1: Наверное, в этом твоя натура. Ты не можешь себе представить, какое у тебя было тогда лицо. Двадцатилетний мальчишка. Упрямый, иногда почти злой от своего упрямства, бесконечно нежный, растерянный перед самим собой, перед тем, что в нем творится. И вот вокзал, ты стоишь, и какая-то мука написана на твоем лице. Это уже потом. Потом я все так отчетливо поняла.
0: Это, стало быть, поэтому ты так равнодушно молчала на все мои письма, на все мои слова.
1: Да,
0: на...
1: да, поэтому. Поэтому некоторое время я даже ходила, обалдевшая от радости. От радости, что я свободна, легкомысленна, что я снова принадлежу только самой себе. Ты меня извини.
0: Ну что? Я первый год... Мне было очень невесело. Ну ладно, не будем об этом.
1: Подожди, не уходи. Я еще не все сказала.
0: Достаточно.
1: Не все. Ты не думай, я не буду оправдываться, это смешно. Ты-то наше время, все, чем был ты тогда и чем была я, пришло ко мне позже, значительно позже. И сейчас я тебе могу сказать. Ты вообще в детстве был беззащитно мудрый мальчик. Ты очень здорово выдумал меня. Ты сделал мимоходом талантливый набросок на меня. Вернее, чем я могла бы стать. И вот когда-то, когда мне было очень трудно. Я вдруг почувствовала этот набросок во мне. Его какие-то старые контуры, проведенные твоей почти детской, но уже уверенной рукой. Я не захотела стать ниже, мельче, хуже, чем этот контур. Это требует от меня иногда почти непосильной воли и внутренних сил, но я никогда от этого не отступлюсь.
0: Как ты думаешь, 3 балла, наверное, есть?
1: Есть. Еще. Я тогда поняла, что любовь созидательна. Это ее основное, главное качество. Если этого нет, то любовь погибает, теряется в мелочах, исчезает. Ты пойми, я говорю эти слова, но в душе мне очень нелегко. Как будто я обокрал тебя в чем-то. Я ведь должна быть благодарна тебе за что-то самое главное в моей жизни.
0: Слушай, а ты Сережку, ну, Сергея Мотовилова-то видишь когда-нибудь?
1: Мой муж.
0: Сергей.
1: Ну да. Наверное... И тогда, когда был ты, я любила именно его. Я не знаю, догадывался ли ты об этом?
0: Кажется, догадывался.
1: Уже потом я как-то подумала, что в твоей любви ко мне было нежелание потерпеть поражение, отдать меня Сергею.
0: Но я все-таки уехал.
1: А Сергей очень был гордый. Он много лет как бы не замечал меня. Уезжал, снова приезжал, и мы были только друзьями детства.
0: Ты стала его женой, когда он заболел?
1: Что ты? Это было, когда он нашел твою тетрадь, когда всерьез начал заниматься. Так что и здесь. Ты вроде нашего посаженного отца.
0: И он знает, что ты пошла сюда?
1: Конечно. Он мне рассказывал, что ты был у нас.
0: Он дал мне свои работы.
1: Я знаю, Валера. Ты, конечно, можешь сделать, как ты хочешь, но я тебя прошу, ты должен прийти к нам. Не знаю, сегодня или завтра, когда хочешь, но у нас не должно остаться на душе зла или неправда. Мы все росли такими, мы старались жить чистыми руками, и мы все втроем должны быть уверены друг в друге. Я знаю, ты придешь.

0: В гостинице меня ждала телеграмма от жены. Она писала, что заболела младшая дочка, Маша. Правда это или только уловка, желание вернуть меня домой как можно быстрее. Да может быть и то, и другое. Но поезд уходит только завтра. Еще один день я вынужден оставаться здесь. Всю ночь дул сильный ветер. Я не мог уснуть, лежа в кровати на слегка влажных простынях. Где-то, очевидно, оторвало ветром раму, и она глухо и настойчиво билась о стену. В голову лезли разные мысли. Но чем дальше, тем сосредоточеннее я думал о своей работе, об эксперименте. Может быть, решение этой проблемы и будет найдено, но только лет через 50. И уже не мной, а кем-нибудь из моих ребят-аспирантов. Но кем? У меня кончились сигареты. Я встал, хотел пойти к дежурной, потом раздумал и вышел на балкон, плотно притворив за собой дверь. Моря не было видно, но оно угадывалось по шуму волн, по какому-то едва видимому движению на горизонте. Лица моих ребят проплывали передо мной в темноте, и все они казались мне в эту ночь достойными довести дело до окончания, до большого открытия, которое реально, серьезно повлияет на судьбу человечества, и люди будут жить легче, и они будут жить дольше, чем мы сейчас. И эти будущие люди привыкнут к этому открытию так же легко и беспечно, как будто оно было всегда, как мы привыкли к электричеству или к самолету. Я стоял на балконе долго, пока не замерз. И когда вернулся обратно в комнату, она показалась мне замечательно уютной и теплой. И как в подарок мне, я заметил на полу сигарету, которая, очевидно, выпала из пачки. Я закурил, сел в кресло. И только тогда я протянул руку и достал бумаги Сергея. Сначала я просматривал их быстро. Многое мне было знакомо. Потом задержался на одном уравнении, потом на другом. Все протестовало против его решения. Я взял бумагу и начал прикидывать возможные другие пути. И снова возвращался к его записям. И снова искал его ошибку. Она ведь должна была быть. Не знаю, сколько прошло времени, когда я отбросил бумаги и откинулся на спинку стула. Моя голова, казалось, была абсолютно пустой. Но я знал, что на бумаге, лежавшей передо мной на столе, неровным, почти корявым почерком, было выведено решение. Решение. Сейчас я не думал о нем. Я почти боялся его. Нет, это был еще не окончательный результат. Далеко нет. Но я знал, что я уже прошел перевал. Я сидел долго, не зажигая света, и смотрел в окно, пока на горизонте не начали проступать чуть заметные очертания далекого мыса, закрывавшего бухту, на котором всю ночь горел маяк. И свет его сейчас, в предрассветной розовой дымке, постепенно становился красным. Он первым предвещал восход солнца.
1: Ну как, сухого или коньяк?
0: Не-не, ни того, ни другого. Мне надо что-нибудь поесть.
1: А, так яичница, наверное, лучше всего.
0: Давайте яичницу. Скажите, в Москву отсюда как-нибудь можно позвонить?
1: Да, конечно, только после двух.
0: А я вас помню. Вы когда-то билетершей в кинотеатре работали.
1: Ой. Что? Да, как же вы меня признали-то, а? Ой, ну, когда это было?
0: Ну, было.
1: Было.
0: Ой. Спасибо. Спасибо вам, я пошел. Тороплюсь.
1: А я думала, вы иностранец. По одежде и по обхождению.
2: Ой, ну ведь вот что придет в голову, а?
0: Действительно, иногда черт знает, что приходит в голову. Прощайте.
3: А который Кораблев? Ну что, сама не видишь? Вон высокий, в синем плаще.
2: Это Седой, что ли?
3: А рядом с ним старушка. Это бывшая учительница его, Воскобойникова Людмила Петровна. А, да, ведь ты ее не знаешь, она еще до тебя на пенсию вышла. А этот Кораблев, ты не знаешь, он женат?
2: Ну, ты прям как десятиклассница. Влюбилась, что ли?
3: В такого каждый влюбится.
2: Конечно, представительный мужчина. Но ты знаешь, это не в моем вкусе.
3: В твоем, не в твоем. Только бы поманил бы, сама бы на край света за ним побежала.
2: Честно говоря, побежала бы.
4: Кораблев, а о чем ты будешь говорить, ты подготовил? Учти, детская аудитория самая трудная.
0: И, по правде говоря, я и сам не очень представляю. Может быть, лучше пусть они вопросы задают.
4: Что ты? Они тебе зададут такие вопросы, что ты не будешь знать, как на них ответить. Это же совсем другая молодежь, это не то, что вы были.
0: Лидия Петровна, неужели вы стали ретроградом?
4: Ну, мне-то что, я пенсионерка. Но ведь я знаю тебя. Ты наговоришь им бог знает что, а потом директор будет меня подкалывать при каждом удобном случае, какого, мол, я не выдержанного ученика вырастил. А литературой ты, конечно, по-прежнему интересуешься мало. Современной поэзии не читаешь.
0: Да что, как все времени не хватает. Не, ну слежу.
4: Ну ты иди, иди. Видишь, директор тебе машет рукой, а мы в зал. Лида? Лидочка.
5: Добрый день. Вот пришла тебя послушать, только почему-то сама волнуюсь.
6: Людмила Петровна, Лидочка, представьте меня, пожалуйста, товарищ Кораблев. Мы ведь в некотором смысле коллеги. Вы математик, я математик. Вот, да, преподаю
0: очень,
6: здесь.
0: Очень приятно.
6: У меня к вам большая просьба, товарищ Кораблев.
0: Да.
6: Намекните учащимся, что математика – это наука-наука. Да, а то все только физикой и литературой занимается и ничем больше. Правда, интерес замечается в связи с последними публикациями. Но вот все-таки общая как-то успеваемость. Да.
0: Ну, хорошо. Да. Хорошо, извините, ради бога, я пошел.
6: Ну, до свидания. Кто же преподавал ему здесь математику? Ведь представьте себе, Людмила Петровна, выучить математике одного такого ученика, и вся твоя жизнь уже в истории наук. Да.
4: Не обязательно учить математика. И не обязательно учить. Учитель, воспитай ученика, чтобы было потом у кого учиться. Как жалко, что эти строчки написаны раньше. Может быть, вся моя жизнь сложилась бы по-другому. Чтобы было у кого потом учиться.
7: Друзья мои, школьники, Аванесов, не болтайся между рядами, садись. Друзья, сегодня мы решили познакомить вас, представить вам. Тише, тише в задних рядах. Ну, Февронья Саватеевна, присмотрите за 9-м Б. С замечательным нашим ученым, лауреатом многих международных премий, членом-корреспондентом Академии наук, профессором и бывшим учеником нашей школы Валерием Дмитриевичем Кораблевым. Тише, тише. Он расскажет вам о своей работе, о своей личной жизни, ну, то есть, ну, о своей жизни и ответит на ваши вопросы.
0: Спасибо, спасибо. Здравствуйте. Дорогие друзья, вас тут очень много, и мне будет трудно говорить с вами со всеми вместе так, чтобы всем сразу было бы интересно. Поэтому я поступлю иначе. Я буду отвечать только на те вопросы и говорить о том, что мне самому кажется важным и наиболее интересным. А вы уж, пожалуйста, не обижайтесь, если что-то останется без ответа. Или какие-нибудь вопросы я обойду стороной. Ну, просто потому, что мне они кажутся не очень важными.
4: Его привели ко мне в 4-й класс. Это был 44-й год. Маленький, бледный, до синевы. Он как-то странно все время мотал головой и боялся посмотреть в глаза.
3: Он же был всю оккупацию здесь?
4: Да. Мне его тетя рассказывала, что он 2 раза был на грани смерти.
3: А я первый раз обратила на него внимание, когда он играл в волейбол.
5: Это уже был 9-й класс. Он и тогда был длинный, но какой-то нескладный. И играл он очень нервно. Но вдруг о чем-то задумывается, и кажется, его нет на площадке. То бросается в игру с каким-то остервенением.
4: Да он и учился всегда рывками. То год-два отличник, то чуть не двоечник. Потом в колонию его хотели отправить. В какую-то шайку затесался. Они уголь из порта воровали. Но это кто его знает, почему это с ним случилось. Может быть, от мальчишества, а может быть, потому что тогда вообще никакого топлива достать было невозможно.
2: Скажите, товарищ Кораблев, а что вы думаете? Будет человек жить 100 с лишним лет? Не то чтобы там, в горах, а каждый.
0: Будет. Будет и не 100, а 200 лет будет средняя продолжительность жизни человека. Я даже думаю, что эта проблема теоретически будет решена в 90-х годах нашего с вами столетия.
2: Ой, как не скоро.
3: Мне так неудобно перед вами, Людмила Петровна. Я уже, наверное, полгода как у вас не была. Вам ведь и помочь, наверное.
4: Помогать мне не надо. А заходить иногда надо. И я сержусь на тебя за это. Сержусь, не буду скрывать.
3: Обязательно зайду, конечно. Я на этой же неделе.
4: Не жалеешь, что упустила такого мужа? Ведь Валерка однолюб. И уверена, он и сейчас к тебе неравнодушен.
3: Нет. Мы вчера с ним виделись. Я ему все сказала. С таким человеком может быть только или очень сильный...
4: Или очень... равнодушный человек.
2: Вы любите футбол?
0: Очень.
2: А за какую команду болеете?
0: Я болею за Торпедо. И всегда в свободное время хожу на стадион. И даже думаю, что Стрельцов – это потрясающее явление нашей с вами жизни. И очень жалею, что футболисты не могут играть до самой старости.
4: Я была тогда еще совсем неопытной, даже вздорная девчонка. Да я и сейчас вздорная. Ты не поверишь, одно время я просто ненавидела Валерку. И он отвечал мне тем же. Мне казалось, что он хочет специально поймать меня на какой-нибудь ошибке, задает мне вопросы, на которые я иногда не могу ответить. А он, оказывается, просто хотел больше знать. Понять меня и себя. Не верил ничему на слово.
3: И как же эта ненависть прекратилась?
4: Кто-то меня обидел, я не помню уж кто. А я как раз вызвала его после уроков для разговора. И под горячую руку накричала на него, потом самой стало стыдно. И сказала ему, а, не в тебе дело. И вдруг разревелась. Он посмотрел на меня очень серьезно и сказал тихо. Плакать я пробовал, это не помогает. А потом добавил, без всякого злорадства. А немножко делай и во мне.
0: Видите ли, ребята, в наше время находится много людей у нас и за рубежом, которые считают, что старые понятия, которые мы полагали высокими, такие как любовь, совесть, честь, достоинство, просто устарели и теперь лишены всякого смысла. Ну, даже по законам науки мы знаем, что ничто не исчезает бесследно. Скорее, каждое понятие расширяется и наполняется новым, неведомым дотоле содержанием. Это огромное расширение понятий в наше с вами время стало перед проблемой. Может ли вообще один человек вместить все эти высокие, сложные, добытые веками знания и понятия? Или, может быть, теперь просто лучше их отменить и вместо этого придумать и узаконить что-нибудь попроще, по суше, пообычней. Ну, хотя бы такое, не плюйте в лицо другу, и этого, так сказать, совершенно достаточно на одну человеческую жизнь. Ну, в самом деле, вот возьмите, например, такое понятие, как честь. Честь рыцарей, честь мужчины, честь революционера. Честь просто. Это слово ведь всегда неразрывно связано с сильным человеком, с человеком, который идет иногда на смерть, чтобы спасти более слабого. Ну вот вы сами скоро выйдете из школы. И по законам возраста, знаний, развития жизни на 30-40 лет вы будете составлять основную, самую развитую, самую сильную часть человечества, хотя бы по сравнению с детьми и стариками, которых сама природа отдает в ваши руки, и она же потребует от вас справедливости, любви и гуманности. Вспомните, еще в далекие времена, в трудном походе или в момент опасности, зрелые мужчины, взрослые воины заслоняли своими телами детей и стариков. Иногда они гибли все до единого, чтобы спасти своих матерей и малолетних. Честь умереть за них, за близких, была высшей честью мужчины. Как бы вы ни хотели, но через 5-6 лет вы все-таки будете взрослыми и постепенно будете занимать все жизненно важные посты. От вашей совести и знаний будет зависеть жизнь и процветание вашей страны. И если вы не будете преступно долго инфантильны и равнодушие животного страха за свое благополучие не закроет ваши глаза, вы обязательно будете еще долго и мучительно искать ответа на все эти вопросы. У вас будут и бессонные ночи, и отчаяние от слабости человеческих сил, и победа, и заблуждение, но будет и другое. В какой-нибудь вечер или утро все равно вы поймете, что вся эта огромная земля, которая есть наша Родина, с ее бесконечными полями, с безмерным количеством добра, заложенного в людях, достойна не только любого вашего труда, как бы тяжел и прекрасен он не был, но достойна и подвига с вашей стороны, пусть даже граничащего со смертью. И вот тогда вы поймете, как могли обыкновенные, подчас совсем не блещущие смелостью люди, идти на верную смерть в обычной жизни, в войне, в арктическом походе, в эксперименте, в тяжелом труде первых пятилеток, в работе на износ первых наших физиков, в отречении от благ ради духовной истины наших больших поэтов, в великом терпении нашего крестьянина, во всем, чем жива наша Родина, чем обязаны мы ей своим рождением, языком, знаниями, есть высокая честь. Честь людей, родивших, вырастивших и спасших нас –

Алло, междугородние. Междугородние, я заказывал... Да-да-да, Ирина. Ирина, это я. Нет, все в порядке. Подожди, слушай меня. Ну, хорошо, я буду говорить тебе. Слушай, сегодня же поезжай в институт. Слышишь? Поезжай в институт и добейся, чтобы мою статью сняли. Сняли, поняла? Во что бы то ни стало. Что со мной случилось? Ничего. То есть, наоборот, именно случилось. Все, ладно, поцелуй девочек.

0: Ты меня ждешь?
1: Да. Я был в школе. Слышал, как ты говорил.
0: Но я уезжаю.
1: Значит, так и не решился зайти к нам следы.
0: Ну, это в другой раз.
1: Да. Через 20 лет.
0: Да мне нужно как можно быстрее быть в Москве. Ты не обижайся на меня, Серёга.
1: Да, я понимаю. Что, какие-нибудь неприятности?
0: Да нет, нет, другое. Просто нужно работать. Работать.
1: Скажи, пожалуйста, а ты посмотрел мои бумаги?
2: Ах ты, честолюбец. Вот, оказывается, зачем ты сюда приплелся.
1: И все-таки?
0: В общем, скоро ты их увидишь в журнале. И для этого тоже я еду в Москву.
1: Но они ведь незаконченные, я не знаю.
0: Сереж, я нашел. Я нашел ошибку и довел решение до конца.
1: Не шути. Не шути так со мной, я прошу тебя.
0: Да ну какие тут могут быть шутки? Твой путь оказался правильным. Я не хотел этого признать и поэтому стал доказывать сам для себя, что он ошибочен. Но вот когда я влез, понимаешь, влез в твою работу, я нашел ошибку. Ну и как-то само собой решение дошло. Ты не думаешь, что мне это легко говорить? Мне нелегко. Мне радостно это тебе сказать. Понимаешь, я почти счастлив, дурень ты такой.

0: возможности посидеть лишних полчаса и не брать ритм уравнений из вашей дурацкой башки.
1: Ну, надеюсь, вы, сэр, соблаговолите поставить свою подпись под этой работой, а? Конечно, рядом с моей.
0: Нет, не подумай, не надейтесь. А с чего это? С какой стати это я буду брать подпись какого-то дилетанта из провинции под свое высокое крыло?
1: Ох, как бы этот дилетант не подрезал немножко ваши зажиревшие крылышки.
0: Ну, ладно, Серег, ну, я правда могу опоздать на подпись.
2: Ну, прекрасно, господи, пойдем к нам, Лидка от радости на стену полезет. Прошу тебя, правда, не пользоваться моим ослабленным зрением. Но... и не приставать потихоньку к моей жене.
3: Ну, извини, что хочу же, тогда то и буду делать, а там пусть визжит, если...
2: А ты ведь по-прежнему как несолидно себя ведешь, товарищ Кораблев. Ну, идем.
0: Нет, Серега, я все-таки правда поеду.
2: Валера,
0: ты не думай, Сереня, что у меня уже все так спокойно на душе.
2: Так.
0: Я пойду.
2: Дай мне твою руку. Жаль, что не могу ее пожать крепче.
0: А ты не забывай, Серега, что твой старый друг Кораблев остался все тем же. Я совсем не люблю признавать свои поражения, даже когда и сам в этом виноват.
2: Что ты в виду имеешь?
0: А что, ты не догадался?
2: То есть...
0: Вот когда-то я любил женщину. Поверь, это была единственная женщина, которую я любил по-настоящему. И вот она, твоя жена, а не моя. Я долго бился над своей работой. И вот одну из основных ее задач опять-таки решаешь ты.
2: Не кривляйся, Валерка, не кривляйся. В конце концов, все-таки ее решил ты.
0: А с чьей помощью? С помощью твоего труда.
4: Да пойми же ты, ведь это, наверное, и есть главная цепь, связывающая людей. Мы живем плодами трудов, живших до нас и живущих сейчас людей. Будущие поколения будут жить плодами и наших трудов.
2: И цепь эта не порвется. Не порвется, пока будет жив хотя бы один человек. Пойми, Валера.
0: Ты такой же, Сережка. Ну, ладно. А сейчас? Ну, сейчас я все-таки пойду.
2: Скажи, мы снова увидимся?
0: Когда у тебя операция?
2: Операция у меня под Новый год в Одессе.
0: Значит, я буду в Одессе под Новый год.
2: Правда?
0: Серега.
2: Скажи, а где живут кошки, когда их выгоняют из комнаты?
3: На антеннах. И радио в тех домах работает гораздо лучше.

0: Людмила Петровна, как вы здесь оказались?
1: Пришла тебя проводить. Знаю, что хотел уехать один и всем запретил сюда приходить, но мне-то ты запретить не можешь. А потом я живу рядом, напротив вокзала.
0: Ну что-то вид у вас невеселый.
1: Времени мало, чтобы обсуждать мой вид.
0: Простите. Да я так и не успел у вас спросить в этой сутолке. Может быть, чем-нибудь я могу помочь, что-нибудь нужно, лекарства там какие-либо, что?
1: Глупый ты еще, Валерик. Человеку может помочь только то, что он сам сделал. Человек иногда имеет право пойти туда, где он когда-то сделал добро. И, посмотрев на это место, или на сад, или на человека, ему становится легче. Ему хочется жить. Вот поэтому-то я и доковыляла сюда, чтобы посмотреть на тебя.
0: Людмила Петровна.
1: А ты молчи и слушай. У меня мало уже осталось времени. Знаешь, как говорят армяне при встрече, старинные их приветствия. Баровцес, добро вам. И ты-то сюда, наверное, приехал по этому же зову. Здесь часть твоей души, часть твоего добра. И ты приехал сюда по этому праву. Хотя, может быть, и не так тебе думалось, когда черт понес.

принес тебя сюда. Это только слабые люди говорят, что не нужно возвращаться к прошлому. Нужно, потому что ничего из жизни не выкинешь. Ни добра, ни зла. А на жизнь нужно смотреть ясно, правдиво, не жалея себя. Ну, что тебе еще сказать? То же самое, что я говорила тебе, когда ты был школьником. Только сейчас я тебе это говорю взрослому. Не вертись. Не отвлекайся, не болтай руками, сиди прямо. Вот только здесь я поправлюсь. Стой

Поезд медленно тронулся. Я смотрел на Людмилу Петровну, которая неподвижно стояла на перроне и вглядывалась своими большими усталыми глазами в мое лицо. Мне показалось, что она хотела разглядеть во мне то, что будет со мной завтра и в будущем. Потом, когда ее фигура стала еле заметной на уходящей платформе, она подняла руку и даже не помахала, а просто подняла руку, указывая мне, что она еще жива. Она здесь, она всегда готова прийти мне на помощь. И в этот момент я почему-то подумал, что не помню своей матери. Поезд уже шел по окраине городка, вдали блеснуло море. Мне пришло в голову, что это тоже окраина моря. Я улыбнулся и понял, что у моря не может быть окраин. Море, оно везде. Море едино. Пошел дождь. Я окутал мой город туманной серой октябрьской дымкой. И там, на этих невысоких холмах восточного Крыма, в узеньких, кривых переулках, обсаженных тополями, живут люди. Люди, которым я многим обязан в своей жизни. Там живет моя юность.

долго стоял у окна и повторял про себя: «Барвцесс, Барвцесс».

Вы слушаете радио 60-х. Старые добрые аналоговые времена бережно оцифрованы с магнитных лент.

Саната есть у нас в семье один всеобщий друг. Мы без него, поверьте мне, буквально как без рук. Совсем к нему идите, он в курсе всех событий, всегда вам может.

дядя Ваня, чудесный наш толстяк. Без дяди Вани мы не на шаг. Где появился он в гостях, все радостно кричат. Ребята на его плечах висят, как виноград. Кило в нем полтора, становай, станцуй.

дядя Ваня, чудесный наш толстяк. Без дяди Вани мы не на шаг. Хотя влюбленным дать совет отказывался он, твердил, смеясь, увольте, нет, я в этом не силен. Однако в парке летом пыхтя лежал с букетом и там признанье девушке шептал. Дядя Ваня хороший и пригожий, дядя Ваня всех юношей моложе. Дядя Ваня чудесный наш толстяк, без дяди Вани мы не на шаг.

дядя Ваня, хороший и пригожий. Дядя Ваня всех юношей моложе. Дядя Ваня чудесный наш толстяк. Без дяди Вани мы не на шаг.

Пусть завтра кто-то скажет, как отрубит, и в прах развеет все твои мечты. Как страшно, если вдруг тебя разлюбят. Еще страшнее, когда разлюбишь ты. Пока ты любишь, жизнь

завтра кто-то скажет, как отрубит, и в прах развеет все твои мечты. Не бойся, если вдруг тебя разлюбят, куда страшнее

приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой,

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на...

в жизни очень часто так случается. По весне, когда растает снег, на пути на жизнь нам встречается с человеком человек. На пути на жизнь нам встречается с человеком человек. Он хорошим парнем называется, ей такого не сыскать вовек. Почему ж смущенно улыбается человеку человек? Почему ж смущенно улыбается человеку человек? Почему страдает парень, мается? Почему он не смыкает век? Видно, без внимания обращается с человеком человек. Видно, без внимания обращается с человеком человек.

сердце, свой покой он потерял навек. Так бывает, ежели влюбляясь в человека, человек. Так бывает, ежели влюбляется.

собирать, а внизу по траве густой за ней гусеница с тоской все ползет, устремив свой взор на пчелу непростой.

басню эту я вам пропел. Каждый понял, как сам сумел. Так зачем объяснять вам вновь, что такое любовь? Что такое любовь?

0: Вы слушаете радио 60-х. Старые добрые аналоговые времена бережно оцифрованы с магнитных лент.
1: Все мы любим истории со счастливым концом. Придумать счастливый конец рассказа нетрудно. Значительно труднее в жизни посоветовать человеку, как поступить ему, как найти путь к своему счастью.

0: Эвальд.
1: Эвальд, посмотри.
0: Видишь ту маленькую черненькую? В кардебалете танцует. Да ты не туда смотришь. Вон вторая слева.

0: Как все странно пошло после этого вечера. Везде, в автобусе и дома, на работе и в свободное время, чаще всего тогда, когда это было совсем ни к чему, Эвальд видел перед собой маленькую тоненькую девушку. За короткий срок он 4 раза побывал в театре. 3 раза видел свою балерину. Теперь он, словно охотник, внимательно следил за ней, совершенно не интересуясь танцами главных героев. Даже курить не выходил в антракте. Все теребил программу, пытаясь среди множества фамилий угадать ее имя. Наконец, Эвальд решил обратиться за помощью к Вайрису. Признаваться во всем Эвальд, конечно, не стал.
1: О, я сочинил целый роман о неудачах какого-то знакомого, искавшего свою единственную любовь. Я предусмотрел все детали, даже маловажные, наделив парня такими свойствами, каких у меня никогда не было.
2: Ладно, дружище, полно, хватит. Значит, проняло. Холостяком все-таки не помрешь.
0: Эвальд хотел было возразить, что за чепуха, не фантазируй, но смолчал. Врать он не умеет.
1: Черт с тобой, отгадал. Напрасно я старался. Ладно. Влюбился, ты говоришь?
2: Так это ясно. Завяз по самые уши.
1: Мне и в голову не приходило влюбляться. Но эта девушка мне нравится. Интересует меня, понимаешь?
2: Да ладно, ладно. На что ты хочешь от меня?
1: Помощи. Я не знаю даже, как ее зовут.
2: Ну что ж, давай поразмыслим. Значит, ни адреса, ни имени, ни фамилии ты не знаешь. Вот что, друг, всунь ноги в башмаки и давай ходу в театр. Дождись ее, когда представление кончится. Там есть специально дверь для артистов. Подстереги, заговори, что-нибудь да и выйдет.
1: У дверей? Да не буду я там стоять, как привидение.
2: Ну, пожалуйста, не стой.
0: Но проходит неделя, и Эвальд стоит у театра. У артистической двери. И ожидает, не обращая внимания на мимолетные неодобрительные взгляды, которыми прохожие награждают его. Вот и она. Эвальд следует за ней. И его переполняет радость от своей предприимчивости, от того, что он все же узнал девушку. Да, это она. Она, а не какое-то там мерцающее видение на сцене. Да, но это только начало. Надо еще заговорить с ней.
1: Надо заговорить с ней.
0: Девушка не подозревает о своем поклоннике, она идет быстро. Эвальд робко следует за ней, держась на порядочном расстоянии.
1: Куда это она? Ага, на троллейбус.
0: Заговори. Надо немедленно заговорить.
1: Да, не напрасно же я торчал столько времени. Поблизости никого нет. Стыда будет меньше, если она не ответит или просто поведет плечами. Но как заговорить? Что сказать? О, Господи, вот мучение.
0: Торопись! Она уже поднимается на мостик через канал, а ты все тащишься сзади.
1: Надо догнать ее. Лучшего места не придумаешь.
0: И место, и времени. Вечер такой теплый. И пахнет липовым цветом. Цветут липы.
1: Цветут липы. Только от этого не легче.
0: Троллейбусная остановка.
1: Еще не поздно. Сейчас подойду и скажу. Вы очень торопитесь. Вот неприятность. Вечно наш транспорт...
0: Когда не нужно, он опаздывает, а на этот раз летит, как на пожар. Девушка входит в троллейбус, за ней еще несколько человек, и пока Эвальд раздумывает, как быть, дверки захлопываются. Так длится еще неделю. Может быть, в конце концов, Эвальд и бросил бы свои прогулки до троллейбусной остановки. Но однажды... Однажды девушка взглянула на него пытливо и вопросительно. Эвальда даже в жар бросила. Губы Эвальда шевелятся, но ничего. Ни одного нужного, ни одного путного слова.
3: Что с вами, товарищ?
1: Я... Простите.
3: Да нет, но в самом деле, что с вами?
1: Пожалуйста, не сердитесь.
0: Девушка качает головой. Надо бы повернуться и уйти. Но она медлит. За ней еще никто не следовал по пятам. Вот этот парень заметил ее и выделил единственную среди других. Она смотрит на незнакомого человека. Лицо красивое, во всяком случае, мужественное. И хорошо, что он молчит, не говорит всяких лестивых, избитых слов. Девушка вдруг улыбается.
3: Вы тоже на троллейбус?
1: Да-да, конечно.
0: Так это начинается. Они едут в пустом ночном троллейбусе, и в открытые окна ветер доносит запах цветущих лип. А потом он ее провожает до дома. Так это начинается.

0: Вернее, сразу же и прерывается. Потому что конец театрального сезона. До начала осени Эволд не увидит ее. Честно говоря, она не стала бы возражать, если бы парень начал допытываться, а что она будет делать летом. Неужто совсем не покажется в Риге? Но Эволд далек от таких вопросов. И девушка протягивает ему руку.
1: Спасибо, что проводили.
2: Значит, ни одного спектакля до самой осени?
1: Да, ни одного. До самой осени.
2: Жаль.
0: Лето проходит, как всякое лето. Может быть, только оно тянется чуть дольше. А может быть и нет. А когда в саду зацветают первые астры, начинается сезон в театрах.

Целое лето прошло. Разве будет она меня ждать? Ну и поклонник слова толком не сказал.

Он, конечно, не пришел. Мне надо было тогда говорить с ним поприветливее. Сказала свое имя и убежала. Но разве другая поступила бы так глупо? Лучше я выйду чуть попозже. Может, он опоздает.

0: дождь.
1: Уже кончается, можно идти, пойдем.
2: Погреться бы хорошо.
0: Такси, такси надо.
3: Добрый вечер, Юта.
4: Добрый вечер. Вы были на спектакле? Знаете, сейчас после летнего перерыва не стоит ходить в театр. Сегодня вечером все выглядело очень бледно.
3: Разве? Я не заметил.
4: Вам тоже в эту сторону? Вы на троллейбус или дальше?
3: Что? Да-да.
4: Да что да-да? На троллейбус или дальше?
3: До троллейбуса, как и вам.
5: Говорят они мало, больше молчат. Сначала мешает безлюдная улица, потом битком набитый троллейбус. У дома Юты они прощаются.
3: Спокойной ночи, Юта.
4: Спокойной ночи.
3: Юта?
4: Да.
3: Юта, можно ли когда-нибудь вас навестить?
4: Вам можно.
5: Но вечер за вечером они прощаются у парадных дверей. Она вздыхает, он смущенно улыбается. Он пожимает руку Юты и уходит. Так повторяется много дней. Но однажды, когда Эвелд, проводив Юту, собирался, как обычно, уходить, неожиданно хлынул холодный осенний дождь.
3: О, это надолго. А я, как назло, с собой плащ не взял.
4: Знаете что? Поднимемся ко мне. Вы дождик переждете. Хорошо?
3: Хорошо, Юта.
4: Заходите. Вот моя комната.
3: Вы тут одна живете?
4: Да, я снимаю ее.
5: Он осторожно присаживается, оглядывается. Он немножко удивлен. В квартирах людей искусства, именно квартирах, наверное, увидишь большую цветочную вазу, стоящую прямо на полу, кусок какого-нибудь яркого шелка над лампой, всякие там специальные книги, фотографии. А здесь довольно потрепанная мебель, скучные деловито расставленные вдоль стен и ни одной фотографии маленькой Юты. Но зато есть сама Юта.
4: Хозяйка, я плохая. Пить придется один чай. Но я ведь не ждала.
3: Чай – мой самый любимый напиток. Я в коридоре оставил пакетик. Разрешите? Вот. Вот.
4: О, пирожные. Спасибо. А у меня есть еще варенье, малина.
3: Великолепно. Малиновое варенье с чаем.
4: Лесная малина. Я сама собирала.
3: Значит, вы живете одна?
4: Да.
3: А родители?
4: Мама у меня умерла, а папа... Папа живет у брата, начальника железнодорожной станции.
3: Вот как?
4: Да.
3: А не лучше ли вы одна взять отца к себе?
4: Отец у меня слепой. Но как же он будет подниматься по крутой лестнице? А я ему высылаю деньги, навещаю каждое лето. Я заболталась, извините, я только соберу посуду.
5: Юта собирает и уносит посуду. Ее немного, можно унести всю сразу. Эвелд поднимается из-за стола, подходит к окну. Внизу голый песчаный двор, много луж, а в дальнем углу двора узкая полоска садика, но и там сейчас ничего нет. Земля уже подмерзла. Пусто, печально. Каждый день ей приходится видеть это.
4: Такой у меня пейзаж.
5: Юта улыбается Эвелду. Какая она маленькая, как ей необходимо сочувствие и ласка. Эвелд не может сдержаться. Минуту назад он и не смел мечтать об этом, а сейчас привлекает Юту к себе, целует ее.

0: Домой Эвальд возвращается в странном возбуждении. Он ничего не замечает вокруг себя. В троллейбусе платит за билет и тотчас небрежно комкает его.
1: Юта, Юта! Напрасно я изводил себя, боялся чего-то. Она простая девушка, хорошая, с добрым сердцем. Я мог прийти к ней раньше, неделю назад или две недели. Но нет, нет, лучше так, как это случилось сегодня. Маленькая, милая девушка.
2: И вовсе не в небесных чертогах ты живешь. Прибегаешь домой в своем пальтишке, вешаешь его на вешалку в общем коридоре, а потом тебя ждет холодная пустая комната. Ни одной стоящей девичьей безделушки. И совсем пустяковое зеркальце. Купить бы тебе зеркало от пола до потолка. Ты могла бы репетировать тогда дома. Ты танцевала бы. А зеркало из чистого-чистого стекла отражало бы каждое твое движение. Моя милая, маленькая Юта.

0: Неожиданно началась зима. Но по-настоящему Эвальд заметил ее, лишь когда Юта вместо своего коричневого пальто надела черное с недорогим серым мехом на воротнике. В этот первый зимний вечер Эвальд решился снова подняться к Юте. Все это время он провожал ее только до дверей. Нельзя допустить, чтобы о ней судачили. Но в этот вечер Юта выглядела такой одинокой, что Эвальд изменил свое решение. Они входят в дом и поднимаются наверх. Уже очень поздно. За стеклянной дверью в комнате хозяйки темно. Эвальд помогает Юте снять пальто, шарф. Он молча смотрит на Юту, обнимает ее. Юта прячет лицо у него на груди, потом, овладев собой, отстраняется.
1: Твоя хозяйка уже спит?
2: Спит. Не беспокойся. Завтра она меня подробно допросит, что за гость ко мне явился. Ну, идем в комнату.
1: Идем.
2: Сейчас чай заварю. Ужин я тебе предложить не могу, извини.
1: Без ужинов живешь. А ты, оказывается, легкомысленная.
2: Не беспокойся, кое-что поесть найдется. Погоди минутку, я только чайник поставлю.
1: Нет, нет, мне пора. Уже поздно.
2: Опять?
0: Юта встает и отходит к окну. За окном белеет снег и качаются голые ветви.
2: Опять ты сразу уходишь, а я остаюсь одна. Когда ветер, всю ночь ветви стучат в стекло, а за окном только и видишь, что полузасохшую тую и узкую полоску снега. Ты же любишь меня. Ты вообще мог бы остаться тут?
1: Нельзя, Юта.
2: Нельзя? Правильно, нельзя. Правильно. Когда больше всего нуждаешься в человеке, когда даже дышать без него трудно, когда расстаешься с ним и кажется, что это на всю жизнь, именно тогда нельзя. Именно тогда.
1: Пойми меня правильно, Юта.
2: Я все понимаю. Оказывается, нельзя остаться с человеком, который... Идем. Идем, я тебя провожу.
1: Юта, Юта! Я обещаю тебе, скоро, очень скоро я поговорю с мамой. Ты понимаешь? Понимаешь, Юта?
3: Мама? Мама, ты не будешь сердиться, если ко мне придет гость? В воскресенье, мама, а? Ты сможешь?
4: Что же это за гость?
3: Девушка. Она балерина в опере.
4: Высоко берешь.
3: Нет, Юта еще не солистка, этого не так просто добиться. Но она ею, конечно, станет. С такими способностями, талантом. И внешне она прямо создана для главных ролей.
4: Ну что ж, воскресенье – подходящий день.
0: С самого начала все пошло не так, как следовало. Юта проехала лишнюю остановку на автобусе. А пока шла обратно, вся вымокла под дождем. Эвальд ее ждал. Когда они вошли во двор, Юта не заметила, что на крыльце стоит мать Эвальда в темно-коричневом шелковом платье довоенного покроя и на крахмаленном красивом переднике. Юта, вместо того, чтобы подойти поздороваться, нагнулась погладить взлохмаченную собаку.
2: Эвальд, посмотри, какие мы оба мокрые.
1: Юта, мама, мама.
2: Ой, ой, я и не заметила.
1: Мама, это Юта.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Что же вы здесь-то остановились? Эвальд, не стой столбом. Проводи гостью.
0: Мать скрылась на кухню, откуда шел теплый и крепкий запах капусты. Какое же это начало зимы без доброго обычая гуся с капустой? Взгляд ее упал на пакетик гостинцев, принесенный Ютой. Мать развязала бечевку, сняла обертку. Лицо отвердело. Пирожные. Простые пирожные из магазина. Обед не удался. Гусиное крылышко на тарелке перед Ютой осталось почти нетронутое. Даже Эвальд не притрагивался к своей порции, хотя обычно в два счета уписывал все, что ему положили. Разговор не клеился, а молчать было неудобно. В конце обеда на столе появились компот и сливки. Компот из собственных фруктов. Большой серебряной ложкой на белом металле выгравировано число, когда крестили Эвальда, она, не скупясь, наполняла блюдце. После обеда Юту повели смотреть хозяйство.
2: О, у вас и свинья есть.
4: Ну, как же без свиньи? Эх ты, и же разошлась, баловница.
2: Когда не войду, всегда просит, чтобы ее почесали. Скотина, а тоже приветливость любит.
5: Хорошая свинья. Крупная.
2: У нас три чушки были, теперь одна осталась. Жалко резать. На Новый год припасаем.
4: Эвальд, не закрывай двери, проветрить не мешает.
2: И скотине дышать надо.
0: Через открытую дверь врывается в хлев промозглый уже совсем зимний воздух. Юта, выскочившая без пальто, с трудом сдерживает дрожь, как у щенка. И прислониться нельзя. Одежда-то выходная. Юта распрощалась рано. Эвальд провожает ее до остановки. На повороте за пеленой вечернего тумана виден приближающийся автобус.
1: Я мог бы проехать с тобой до города.
5: Нет. Зачем же? Путь не близкий, а завтра тебе рано вставать на работу.
0: Юта стоит последней. Она даже пропускает вперед каких-то парнишек. Она ждет. Может быть, Эвальд повторит свое предложение? Тогда она не скажет «нет». В городе они зашли бы в какое-нибудь кафе, выпили бы чашку кофе. Юта ждет. Но Эвальд молчит.
5: До свидания. Я преспокойно доеду одна.
2: Скажи мне, сколько она получает?
1: Маловато, маловато.
2: Я так и думала.
1: Ну и что? Ты знаешь, мама, она об отце заботится. Он у нее слепой, деньги ему посылает. Сердце у нее золотое, можно прямо сказать. И она веселая. Ну, в первый раз, кто не оробеет?
2: Она тебе нравится так просто, но как всякому мужчине. Или же, если так просто, то и говорить нечего. Девушка хорошая, миловидная, но если...
1: Тебе она не по вкусу?
2: Для жизни, для совместной жизни я бы тебе ее не пожелала. Молодая девушка должна быть повидней и просторопней. А то сегодня я вас обоих обслуживаю. Любую тарелку принеси, унеси, а она сидит.
1: Я говорю, она стеснялась. Первый раз в нашем доме. А ты, я видел, ей понравилось. И дом наш тоже понравился.
2: Так и ты не требуй от меня, чтобы я сразу же полностью ее раскусила.
1: А что она мало получает, это ничего. Все начинают с малого. И потом муж должен жену обеспечивать.
2: Ты говоришь, она мало теперь получает?
1: Ну да, Юта еще не солистка.
2: А сколько получает солистка? И сколько ждать, пока можно стать солисткой?
6: И что, каждый человек становится солистом в этом балете?
7: Я не знаю. Нет, наверное, не каждый.
6: Ты ей уже говорил о свадьбе?
7: Нет еще. Я хотел тебе первой сказать.
6: Ну, ладно. Только больно скоро это у вас, как на пожар торопитесь. Запрещать тебе нет смысла. Заупрямишься и все равно наперекор мне сделаешь. Но подумай, подумай. Ведь не на день связываешься. Присмотрись, взвесь все.

Прошла пора вступлений и прелюдий. Все хорошо, не вру, без дураков. Меня к себе зовут.

Все, теперь, конечно, что-то будет. Уже 3 года в день по 5 звонков. Меня к себе зовут большие люди, чтоб я им

посетите сайт retroclub.online. Узнайте расписание трансляции радиопрограммы спектаклей, послушайте старую музыку в новом формате Hi-Res. Напишите нам, и ретро-клуб с радостью ответит на ваши пожелания и предложения.

Маша наша краше, за мой красивицы. Ее в деревне нашей все парни влюблены, но холодна к ним она, в Марфуша не влюблена и не горюет.

чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она

нашем доме есть один оратор. Говорить он любит, но беда. Говорит, где надо, где не надо, целый день и ночь иногда. Раз его мы с девушкой видали, бойко говоря, он шел в кино. Свет погас, и все умолкли в зале. Фильм уже идет, но все равно он говорит и говорит, и говорит, и говорит. Он раскраснелся, весь горит. И говорит, и говорит, и говорит, и говорит. Ой, как болтает. Их, конечно, вывели из зала и сказала, чтоб досаду скрыть. Что-то в зале душновато стало, лучше погулять, поговорить. Но какие могут быть гуляния, нежные

Он болтает обо всем на свете, и остановить его нельзя. Устают привычные соседи, даже терпеливые друзья. Учатся и трудятся ребята, ну а он, как прежде,

Чем ближе встреча с Эволдом, тем сильнее беспокойство у Юты. Почему? Почему вдруг откуда-то из глубины волной накатывает страх? Отчего? Они расстались по-доброму. Эволд придет, это ясно, как день, и будет ждать в парке на углу, как всегда. –

танцуя сегодня вечером, Юта все время ищет в зале его лицо. Но Эволды нет и не должно быть. Они оба решили, ходить на каждый спектакль непрактично. И все-таки Юта ищет его глазами. Сегодня ему надо бы сделать исключение, прийти хоть на галерку. Юта сбивается с такта. С трудом дожидается конца спектакля, торопливо причесывается. Подруги подсмеиваются над ней, но она не может, не хочет скрывать своего волнения.

0: Эволд ждет. Он стоит под липой, под голыми черными ветвями. Он схватывает девушку за руки, держит их долго, нежно согревая.
1: Пойдем, я озябла.
2: Знаешь, чего мне хочется? Скинуть с себя пальто, завернуть тебя и на руках отнести домой. Если бы ты знала, Юта, чего мне стоит сдержаться.
1: А ты не сдерживайся.
2: Нельзя, девочка. Человек потому и человек, что умеет владеть собой.
1: Идем, Эволд. Идем.
2: Юта. Юта, я тебе должен кое-что сказать. Маме я уже сказал. Теперь тебе. Мы поженимся, Юта.
0: Они стоят под мелким моросящим дождем и держат друг друга за руки и молчат. Ну а вдруг я против, хочет вымолвить Юта. А если я не захочу? Но стыдно было бы огорчить его даже в шутку. И она молчит, отвечает улыбкой, без слов.
2: Мы поженимся весной, девочка, этой весной.

0: Весна медлит. Весна ведь не может прийти раньше положенного срока. Теперь у Эволда свободного времени совсем мало. Надо готовиться к свадьбе. Приходится на заводе гоняться за сверхурочными, подрабатывать на стороне, не отказываться, когда соседи предлагают оплатить услугу.
1: Теперь не до книг, не до театров. В постель ложусь такой усталый, словно весь день цепом махал. А еще и в саду работать надо. Можно было бы нанять кого-нибудь, но мама довольна, что я взялся сам. А с мамой сейчас ссориться не время. Она тоже готовится к свадьбе.
2: Кто-то идет. Кто был?
3: Юта! Юта! Юта! Какой молодец! Какой молодец, что ты догадалась приехать!
4: Я не помешала тебе!
3: Ну что ты, что ты? Идем, я тебе покажу наш сад. Я как раз разбиваю клумбы. Вот здесь вот у нас будут матиолы.
4: Ты так давно не приезжал.
3: Прости, у меня столько дел. Не разорваться же. Это клумба под тюльпаны. Хорошие у нас тюльпаны.
4: Эволд.
3: Здесь вот, здесь будут гладиолусы.
4: Эволд.
2: Да, Юта.
4: Ты не поздоровался со мной как следует. Ну, перешагни ты через эту грядку. Эволд.
2: Юта.
3: Юта, я, кажется, совсем потерял голову. Знаешь, что мне пришло на ум? Взять тебя на руки и так отнести в дом. Это на глазах у всех соседей. Представляю, что бы они потом говорили.
4: А соседи ничего не скажут, если я сяду вот на эту скамейку.
3: Ну, Юточка, ты что, рассердилась? Дай-ка я стряхну со скамейки. Тут, кажется, земля насыпалась. Вот, теперь садись.
2: Что ты делаешь? Не качайся, скамейка старая.
4: Падать невысоко.
2: Правда, с мамой мы уже договорились.
4: О чем?
2: Сломать эту скамейку и поставить новую.
4: Ну, если ломать, то непременно должен ты.
3: Хорошо, что ты приехала. Нам надо порешить, что и как со свадьбой.
4: А разве мы еще не все решили? Я думала, что в тот день, когда я была у вас, и были все эти ваши родственники...
3: Да, тогда мы выбрали наилучшее время.
4: Слушай, Эволд, а это очень страшно, что я не знала, когда Троицын день.
3: Как тебе сказать? Понимаешь, пожилые люди. Впрочем, я не об этом хотел с тобой говорить.
4: Ну?
3: Тебе к свадьбе нужно платье и разные там мелочи. У меня есть кое-какие деньги, и ты...
4: Нет. Что мне будет нужно, я куплю сама.
3: Юточка, ну что ты купишь? Платье нужно красивое, белое.
4: Длинное, с фатой, да? И прямо в церковь.
3: В церковь?
4: Да.
3: Мама была бы, конечно, довольна. Ну, старых привычек человек. Но ты-то не согласишься?
4: Нет.
3: Ну, а мне все равно. Право, все это формалистика, не больше.
4: Слушай, Эволд, платье будет не белое, не особенно дорогое. Незачем это. Ну, не стану же я шить его ради одного дня. Я думаю, что лучше всего будет просто шерстяное.
3: Юта, ну что ты говоришь? Ради тебя я тут бьюсь, ради тебя весь дом переворачиваю. Юточка, милая, сделай это платье для меня. Оно будет как облако из самого дорогого материала. Я его хоть из-под земли достану. Моей жене, моей Юте.
4: Ладно, мы это еще решим.
3: А платье-то? Да. Решим? Решили.
0: Эволд не может удержаться. Одно движение, и Юта у него на руках. Юта не в силах сопротивляться, она улыбается, искорка протеста смыта радостной волной. Не обращая внимания на мать, показавшуюся в окне, Эволд вносит девушку в дом.
3: Целый вечер мы будем вместе.
4: Да, да.
3: Это будет самый счастливый вечер.
4: Да.
5: Эволд дома?
6: Да, заходите.
3: О, это маляр. Вот не кстати его принесло, я с ним договорился. Придется идти. Он берется покрасить гостиную почти даром. Нельзя же упускать такой случай.
4: Ну, конечно. Конечно, раз надо, иди. А я... Я поеду домой.
3: Ты не сердишься, Юточка?
4: Нет, ну что ты?
3: Эти маляры такие пьянчушки, а этого я знаю.
4: Ты не провожай меня.
3: Да, неудобно же заставлять человека ждать.
4: Конечно. Я дойду. Дорога знакомая, А еще совсем светло.
0: Юта уходит, а Эвелд начинает улаживать дело с маляром. Дни потекли прежним, добрым, проверенным порядком. Утром в окнах вспыхивает свет. Мать собирается в хлев. Потом она будет Эвелда. Покончив с завтраком, Эвелд отправляется на завод. Работает он аккуратно, серьезно, вдумчиво. А когда возвращается, то дом встречает его теплом, вкусным обедом. Добротный дом. Знаете ли вы, что такое добротный дом? И знаете ли вы, как он уютен и надежен? И все это счастье ожидает Юту после свадьбы. Стоит только ей выйти замуж, и хорошая, надежная жизнь упадет к ней прямо в руки.
4: Хорошая, надежная жизнь, хорошая, обеспеченная жизнь.
0: Девушка сидит дома, у окна, в полумраке. Свет не зажигает. Чтобы думать, свет не нужен. А думать есть о чем.
4: Хорошая, надежная жизнь ожидает меня. Так говорит Эвелд. Почему эти слова не радуют меня? И почему они все время у меня на уме? Почему на сердце неспокойно? Точно должно что-то случиться. Плохое. Хорошая, надежная жизнь. Ой, нет, надо отдохнуть. Вечером спектакль, наверное, придет проводить Эвелд. Он давно не приходил. Что она не должна сюда приходить. Ой, а что тут не в порядке? Кажется, все. Так, этот халат в шкаф, чулки тоже.
7: Можно?
4: Войдите.
7: Здравствуй, Юта.
4: Здравствуйте. Проходите, садитесь. Вы меня извините за беспорядок, но я не ждала.
8: Ты не удивляйся, что я пришла. У меня к тебе, как говорится, женский разговор. Ты к нам приходишь редко, а с Эвелдом говорить об этом безнадежное дело.
4: Я не поняла, о чем говорить.
8: Не могу понять, что же у вас со свадьбой. И комната после ремонта просохла, и поросята, что я для свадьбы откармливаю, выросли, а вы все не можете точно назначить день. Все тяньте и тяньте.
4: А, вот что. А иначе не выходит. У меня скоро премьера. Много репетиций. А после свадьбы хочется быть хоть немного посвободней.
8: Ну, а после премьеры?
4: Ну, после премьеры всегда легче. А сейчас надо много работать. И, может быть, мне дадут роль посерьезней.
8: А если нет?
4: Ну, тогда в другой раз дадут.
8: Да. Не знаю. Может, мы, старики, и впрямь чего не понимаем. Делай, как знаешь.
4: Я сейчас накрою на стол. Чайник еще совсем горячий.
8: Спасибо, не беспокойся. Скажи, ты после свадьбы останешься в своем балете?
4: Конечно. Я не хочу жить только за счет мужа. Вам как наливать, покрепче?
8: Благодарю, достаточно. Передай, пожалуйста, сахар.
4: Пожалуйста.
8: Спасибо. Значит, хочешь все же остаться и сама себя содержать?
4: А то как же?
8: Ну, ладно. А как быть с хозяйством? Годы у меня уже не те, сама видишь, дочка.
4: А я вам помогать буду. Изо всех сил буду стараться.
8: Изо всех сил, это конечно. Но о том и разговор. Сколько их у тебя останется, этих сил? Измаешься? Маленькая ты, слабая. Наш поселок не Рига. На одну езду до города и обратно сколько времени уйдет. Да и денег тоже. Много ли ты получаешь-то?
4: Мне хватает. Дадут роль, я буду больше получать.
8: Эх вы, молодые, молодые, ищите журавля в небе, а дома добро лежит, не ленись только нагнуться поднять. Я тоже до свадьбы сама работала. Правда, приданого привезла побольше. Пришлось нам со стариком попотеть, пока денег наскребли. На готовенькое приходите. Но я об этом не говорю. Хороший характер, покладистый, это тоже немало. Значит, приходи и живи хоть завтра. Приму, привечу, все покажу. На меня старость наваливается, дому новая опора нужна, это уж верно.
4: Мама, я же говорю, я буду делать все, что надо.
8: Было бы 4 руки, многое можно сделать. Знаешь, сколько мне сад дает? Сколько пара свиней на рынке стоит? Выращивать можно и деликатесы всякие, только грядок побольше вскопать. Будете жить припеваючи, года через 2 в своей машине сможете кататься.
4: Мама, мама, но так же нельзя. Уйти с работы только потому, что я выхожу замуж. Так долго учиться. И так трудно было. Уйти? Нет.
8: Я не настаиваю. Не заставляю, у тебя своя голова на плечах, сама понять должна. Дому нужен человек, чтобы работал. Парой свободных часов, что ты выкроешь, тут не поможешь. Я нечего говорить, сама тоже не буду сидеть ручки на коленках. И делом помогу, и советом. Эвелд огородом займется, не будет больше утыкаться в книжки. Отца возьмешь к себе, добра всем хватит. За детьми присмотрю.
4: А Эвелд? Эвелд тоже думает, что я должна бросить балет. Ему так нравилось видеть меня на сцене. Ведь с этого же все и...
8: Оба вы дети. Я его не спрашивала. А спросила бы, он сказал бы то же самое. Ради тебя же самой. Понимаешь?

Вот я снова в театре. Обычная обстановка спектакля. Волнение. Много людей. Хорошо знакомых, дружелюбных.

даже думать смешно. Пусть премьера не сулит мне большой роли, но ведь не бездарная же я. Пусть у меня не такой талант, который одним рывком пробивает себе дорогу. Трудиться, трудиться, вот мой путь. Почувствовать уверенность в себе, почувствовать радость.

0: сегодня вечером Эвелд обязательно придет встретить меня. Иногда он не может выбраться, но сегодня я чувствую, я верю, он будет ждать меня. Кончится спектакль, и я увижу его. И мы поговорим. Мы обо всем поговорим. Кто любит, тот поймет любимого.
1: Смотри, смотри.
2: Опять ждет.
3: Юта, тебя жду.
4: Передавай привет.
0: Эвелд.
5: Юта.
0: Ты проводишь меня?
5: Конечно, само собой понятно.
0: Пешком?
5: Пешком.
0: Эвелд, ты рад свадьбе?
5: Странный вопрос, очень.
0: Как дома?
5: Дома? Тюльпаны цветут. В воскресенье сможешь нарвать самое красивое. Большой-большой букет. Чуть не опоздал к тебе. Знаешь, из-за чего?
0: У кого-нибудь работал?
5: Нет, из-за поросенка. Ты же знаешь, мать к свадьбе откармливает двух поросят на заливное. Так поросята не хотят ждать, когда у тебя пройдет премьера. Такие здоровые вымахали. И один поросенок сегодня сиганул через изгородь. Вот спортсмен. Ну, понимаешь, не смешно ли?
0: Смешно. Твоя мать, наверное, здорово умеет ухаживать за свиньями.
5: Ого, знаешь, она какая хозяйка. У тебя будет хорошая школа и даром.
0: Прекрасно. Мать, у тебя уже в годах?
5: О, она еще долго продержится. Помогать ей, конечно, надо. Есть одно дело, где мать может повредить своему здоровью. Это со всякими там рынками. Вечно мерзнет там. А ты ей могла бы помочь. Как спектакль?
0: Хорошо. Ты совсем забросил театр?
5: Так ведь времени нет. К тому же ты сама сказала однажды, что балет – это повторение определенных па и вариаций.
0: Я так сказала? Не помню. Но во всяком случае, это очень трудно сначала. А потом, когда получается, на душе так радостно.
5: Фактически, у меня сегодня вечером времени было в обрез, представляешь? Но я все равно пришел. Не мог усидеть дома, не повидав тебя. Такая тоска, представляешь?
0: Правда.
5: Конечно, правда. Скоро, что ли, это премьера?
0: Мы пришли. Ты поднимешься, да?
5: Видишь ли, Ютик, если у тебя нет чего-нибудь неотложного, ну, знаешь, чего-то такого особенно важного, то я, пожалуй, пойду. Понимаешь, Тейхманы над чердаком этаж надстраивают, и мне надо кое-чем помочь.
0: Ничего неотложного нет. Значит, у Тейхманов. Неужели ты не устал?
5: Я еще сегодня ясли у коровы поправил. Ну, пусть и устал немного. Тейхманы не поскупятся. Им лишний рубль заплатить ничего не стоит. А свадьба многого требует.

0: требует. Что с того, что ты как измочаленный, зато опять деньги в кармане?
1: Ой, ну что ж, если надо, иди, Эвелд.
0: Спокойной ночи, Юта.
1: Спокойной ночи, Эвелд. Нет, погоди, не уходи.
0: Юта, ты хотела что-то сказать?
1: Нет, ничего. Почему ты не спрашиваешь, какую мне дали роль?
0: Да, напомнила. Вайрис, помнишь его? Ко мне недавно пристал, спрашивает, а какая у Юты роль? Я сказал, придешь в театр, увидишь. Он, наверное, подумал, что тебе поручили большую роль.
1: Иди, Эвелд, иди, а то ты опоздаешь на автобус.
0: До свидания, Юта.
1: Всего хорошего, Эвелд.

0: Я снова одна в своей комнате. Хозяйка спит, скрипит старая мебель, ветви царапают окно. Где счастье, которое я так ждала? Хорошая, обеспеченная жизнь, свой дом, свой огород, свой доход, свой. Разве затем я росла? Затем живу, чтобы сегодня услышать это? Нет, надо поговорить с Эвелдом. Он поймет меня, он должен понять,
1: Он не поймет. Юта, ты всегда была откровенна с собой. Не надейся зря. Он не поймет.
0: Но я люблю его, и он любит меня.
1: Не обманывай себя, Юта. Разве твоя любовь сможет переменить его? Больше тебя, больше всего на свете он любит свою приятную, такую узкую жизнь. Ту, которая для тебя всегда будет чужой.
0: Так что же делать? Неужели отказаться? Неужели конец? Эвалд, я не могу без тебя.
1: Тогда смирись, прими их жизнь.
0: Нет, этого я тоже не могу. Но я не хочу терять Эвалда. Моя любовь...
1: Юта, твоя любовь. Твоя любовь сделает тебя слабой. Они заставят тебя жить их жизнью.
0: Да, они заставят меня жить своей жизнью. Что же делать? Объяснить все Эвелду? Это так трудно. Написать письмо? Да, написать письмо... В письме легче все сказать. Надо скорее написать письмо.

0: Куда она бежит?
1: Ой, чуть под машину не попала.
2: Нельзя же так.
1: Куда торопится?
3: Бежит и ничего не видит.
4: Скорее. Скорее опустить письмо в ящик. И все будет кончено. Не нужно будет думать, решать. Опустить письмо. И все кончено.
5: Что же ты остановилась, Юта?

0: Почтовый ящик в двух шагах. Опусти письмо, и ты больше не увидишь Эволда. Что же ты медлишь?
1: Не так легко оборвать все разом. Ведь было много хорошего. Много хорошего. Ой, нет, нет, нельзя медлить. Если я начну вспоминать, я не смогу опустить письмо.
0: Но ты уже вспоминаешь, Юта. Помнишь тот вечер, когда он сделал тебе предложение? Он ждал тебя под липой с голыми черными ветвями. Он взял твои руки в свои и долго держал так, нежно согревая.
1: Пойдем, я озябла.
2: Знаешь, чего мне хочется? Скинуть с себя пальто, завернуть тебя и на руках отнести домой. Если бы ты знала, Юта, чего мне стоит сдержаться?
1: А ты не сдерживайся.
2: Нельзя, девочка. Человек потому и человек, что умеет владеть собой.
1: Идем, Эволд, идем.
2: Юта, я тебе должен кое-что сказать. Маме я уже сказал, теперь тебе. Мы поженимся, Юта. Мы поженимся весной.
1: В тот вечер я прибежала домой и не знала, с кем поделиться. Для одного сердца было слишком много радости. И тогда я подошла к окну и сказала деревьям: весной мы поженимся, я и Эволд. И вот наступила весна, опять цветут липы. А я знаю, что никогда Эволд и я не будем вместе.
0: Значит, ты решила? А может быть, твоя любовь окажется сильней, и он переменится? Подумай, Юта.
1: Не надо обманывать себя. Он не переменится.
0: Юта шагнула вперед и опустила письмо в почтовый ящик.

Добро пожаловать в ретро-клуб. Интернет-радио предлагает отправиться в путешествие во времени, по волнам нашей памяти и воспоминаний, бережно оцифрованных со старых пластинок и магнитных лент.

всплывает в памяти порой отрывки детства, друзья, соседство и облик твой. Сашка сорванец, голубоглазый удалец, веселый друг моих забав, вообще чудесный, славный парень Саша. Ты по

домой, при встрече дружеской с тобой, я подойду и обниму.

Как много девушек хороших, как много ласковых имен. Но лишь одна из них тревожит, унося покой и сон. Когда влюблен, любовь нечаянно нагрянет,

Вы слушаете радио 60-х. Старые добрые аналоговые времена бережно оцифрованы с магнитных лент.

0: Сергей Есенин. Поэма «Анна Снегина».
1: Село, значит, наше Радово. Дворов, почитай, 200. Тому, кто его оглядывал, приятственны наши места. Богатым и лесом, и водью. Есть пастбище, есть поля. И по всему угодью рассажены это поля. Мы важны и очень не лезем, но все же нам счастье дано. Дворы у нас крыты железом, у каждого сад и гумно. У каждого крашены ставни, по праздникам мясо и квас. Недаром когда-то исправник любил погостить у нас. Оброки платили мы к сроку, но грозный судья-старшина всегда прибавлял к оброку по мере муки и пшена. И чтобы избежать напасти, излишек нам был бестегод. Раз власти, на то не власти, а мы лишь простой народ. Но люди все грешные души. У многих глаза, что клыки соседней деревни кривуши, косились на нас мужики. Житье у них было плохое. Почти вся деревня вскачь пахала одной сохою на паре заезженных кляч. Каких уж тут ждать обилий, была б душа жива. Украдкой они рубили из нашего леса дрова. Однажды мы их застали. Они в топоры, мы тоже. От звона и скрежета стали, по телу катилась дрожь. Скандали убийством пахнет. И в нашу, и в их вину вдруг кто-то из них какахнет и сразу убил старшину. На нашей быдластой сходке мы дело условили ширь, судили, забили в колодки и 10 услали в Сибирь. С тех пор и у нас неуряды, скатилось со счастья вожжа. Почти что 3 года к ряду у нас то падеж, то пожар. Такие печальные вести возница мне пел весь путь. Я в Радовские предместья ехал тогда отдохнуть. Война мне всю душу изъела. За чей-то чужой интерес стрелял я в мне близкое тело и грудью на брата лез. Я понял, что я игрушка, в тылу же купцы да знать, и, твердо простившись с пушками, решил лишь в стихах воевать. Я бросил мою винтовку, купил себе липу, и вот с такой-то подготовкой я встретил 17-й год. Свобода взметнулась неистово, и в розово-смрадном огне тогда над страною калипствовал Керенский на белом коне. Война до конца, до победы, и в ту же сермяжную рать прохвосты и дармоеды сгоняли на фронт умирать. Но все же не взял я шпагу, под грохот и рев мортир другую явил я отвагу, был первый в стране дезертир. Дорога довольно хорошая, приятная, хладная звень. Луна золотою порошею осыпала даль деревень. «Ну вот она, наша Радова», — промолвил возница. «Здесь недаром я лошади вкладывал, заноров ее и спесь. Позволь, гражданин, на чаишко. Вам к мельнику надо, так вон! Я требую с вас без излишка за дальний такой прогон. Даю 40.
2: Мало. Даю еще 20. Нет, такой отвратительный малый. А малому 30 лет. Да что ж ты, имеешь ли душу? За что ты с меня гребешь?» И мне отвечает туша: «Сегодня плохая рожь.
3: Давайте еще незвонких десяток или штучек шесть. Я выпью в шинке самогонки за ваше здоровье и честь.
1: И вот я на мельнице.

0: ельник осыпан свечами светляков. От радости старый мельник не может сказать двух слов. Голубчик, да ты ли, Сергуха? А зяб чай, поди продрог. Доставь ты скорее, старуха, на стол самовар и пирог. В апреле прозябнуть трудно, особенно так в конце. Был вечер задумчиво чудной, как дружья улыбка в лице. Объятья мельника круты, от них заревет и медведь. Но все же в плохие минуты приятно друзей иметь.
1: Откуда? Надолго ли?
0: На год. Ну, значит, дружище, гуляй. Сим летом грибов и ягод у нас хоть в Москву отбавляй.
1: И дичи здесь, братец, да черта, сама так под порох и прет.
2: Подумай, ведь только четвертый. Тебя не видали мы год.
0: Беседа окончена. Чинно мы выпили весь самовар. По-старому с шубы овчинной иду я на свой сеновал.

Иду я разросшимся садом, лицо задевает сирень. Так мил моим вспыхнувшим взглядом состарившийся плетень. Когда-то у той вон калитки мне было 16 лет, и девушка в белой накидке сказала мне ласково: «Нет». Далекие, милые были, тот образ во мне не угас. Мы все в эти годы любили, но мало

0: Ну что же, вставай, Сергуша!
1: Еще и заря не текла, старуха за милую душу оладьев тебе напекла. Я сам-то сейчас уеду к помещице Снегиной, и ей вчера настрелял я к обеду прекраснейших дупелей.
0: Привет тебе, жизни, Деница! Встаю, одеваюсь, иду. Дымком отдает росеница на яблонях белых в саду. Я думаю, как прекрасна земля, и на ней человек, и сколько с войной несчастных уродов теперь и коллег, и сколько зарыто в ямах, и сколько зароют еще, и чувствую в скулах упрямок жестокую судорогу щек. Нет, не пойду навеки за то, что какая-то мразь бросает солдату калеке пятак или гривенник в грязь. Ну, доброе утро, старуха. Ты что-то немного сдала? И слышу сквозь кашель глухо. Дела одолели, дела. У нас здесь теперь неспокойно, испарины все зацвело. Сплошные мужицкие войны дерутся селом на село. Сама я своими ушами слыхала от прихожан. То радовцев бьют криушане, то радовцы бьют криушан. А все это значит безвластье. Прогнали царя. Так вот, посыпались все напасти на наш неразумный народ. Открыли зачем-то остроги, злодеев пустили лихих. Теперь на большой дороге покоя не знают них. Вот тоже, допустим, скриуши. Их нужно в тюрьму за тюрьмой. Они же воровские души, вернулись опять домой. У них там есть пронаглоблен, булдыжник, драчун. Грубиян, он вечно на всех озлоблен, с утра по неделям пьян. И нагло в третьевом годе, когда объявили войну, при всем честном народе убил топором старшину. Таких теперь тысячи стало творить на свободе гнусь. Пропала Россия, пропала. Погибла кормилица Русь. Я вспомнил рассказ возницы и, взяв свою шляпу и трость, пошел мужикам поклониться, как старый знакомый и гость. Иду голубою дорожкой и вижу навстречу мне несется мой мельник на дрожках по рыхлой еще целине. Сергуха, за милую душу, постой, я тебе расскажу. Сейчас дай поправить вожжу, потом я тебя оглаушу. Чего ж ты мне утром ни слова? Я Снегиным так и бряк. Приехал ко мне, мол, веселый один молодой чудак. Они ко мне очень желанны, я знаю их 10 лет. А дочь их замужняя Анна спросила, не тот ли поэт? Ну да, говорю, он самый. Блондин? Ну, конечно, блондин. С кудрявыми волосами и забавный такой господин. Когда он приехал? Недавно. Ах, мамочка, это он. Ты знаешь, он был забавно когда-то в меня влюблен. Был скромный такой мальчишка, а нынче, поди ж ты, вот, писатель, известная шишка. Без просьбы уж к нам не придет. И мельник как будто с победой лукаво прищурил глаз. Ну ладно, прощай до обеда, другое сдержу про запас.

0: Я шел по дороге в Криушу и тростью сшибал зеленя. Ничто не пробилось мне в душу, ничто не смутило меня. Струились запахи сладко, и в мыслях был пьяный туман. Теперь бы с красивой солдаткой завесть хорошо роман. Но вот и Криуша. 3 года не зрел я знакомых крыш. Сиреневая погода сиренью обрызгала тишь. Не слышно собачьего лая. Здесь нечего, видно, стеречь. У каждого хата гнилая, а в хате ухваты да печь. Гляжу на крыльце у прона горластый мужицкий галдеж. Толкуют о новых законах, о ценах на скот и рожь. Здорово, друзья! Охотник! Здорово, здорово! Садись! Послушай-ка ты, беззаботник, про нашу крестьянскую жизнь. Что нового в Питере слышно? С министрами чай ведь знаком. Недаром ядрить твою вдышло, воспитан ты был кулаком. Но все ж мы тебя не порочим, ты с войской мужицкой наш. Бахвалишься славой не очень, и сердце свое не продашь. Бывал ты к нам зорким и рьяном, себя вынимал на испод. Скажи, отойдут ли крестьянам без выкупа пашни господ? Кричат нам, что землю не троньте, еще не настал, мол, миг. За что же тогда на фронте мы губим себя и других? И каждый с улыбкой угрюмой смотрел мне в лицо и в глаза. А я, отягченный думой, не мог ничего сказать. Дрожали, качали ступени, но помню под звон головы: «Скажи, кто такое Ленин?» Я тихо сказал: «Он? Вы?» На корточках ползали слухи, судили, решали, шепча. И я от моей старухи достаточно их получал. Однажды, вернувшись с тяги, я лег подремать на диван. Разносчик болотной влаги меня прознобил туман. Трясло меня, как в лихорадке, бросало то в холод, то в жар. И в этом проклятом припадке 4 я дня пролежал. Мой мельник с ума знать спятил, поехал, кого-то привез. Я видел лишь белое платье да чей-то привздернутый нос. Потом, когда стало легче, когда прекратилась стрясь, на 5-е сутки под вечер простуда моя улеглась. Я встал, и лишь только пола коснулся дрожащей ногой, услышал я голос веселый: «А, здравствуйте, мой дорогой! Давненько я вас не видала. Теперь из ребяческих лет я важная дама стала, а вы знаменитый поэт. Ну, сядем. Прошла лихорадка? Какой вы теперь не такой. Я даже вздохнул украдкой, коснувшись до вас рукой. Да, не вернуть, что было. Все годы бегут в водоем. Когда-то я очень любила сидеть у калитки вдвоем. Мы вместе мечтали о славе, и вы угодили в прицел. Меня же про это заставил забыть молодой офицер». Я слушал ее и невольно оглядывал стройный лик. Хотелось сказать: «Довольно, найдемте другой язык». Но почему-то, не знаю, смущенно сказал не впопад: «Да-да, я сейчас вспоминаю. Садитесь, я очень рад. Я вам прочитаю немного стихи про Кабацкую Русь. Отделано четко и строго, по чувству цыганская грусть. Сергей, вы такой нехороший. Мне жалко, обидно мне, что пьяные ваши дебоши известны по всей стране. Скажите, что с вами случилось?
1: Не знаю.
0: Кому же знать?
1: Наверное, в осеннюю сырость меня родила моя мать. Шутник вы. Вы тоже, Анна.
0: Кого-нибудь любите?
1: Нет.
0: Тогда еще более странно губить себя с этих лет. Пред вами такая дорога.
1: Сгущалась, туманилась даль. Не знаю, зачем я трогал перчатки ее и шаль.

Луна хохотала, как клоун, и в сердце хоть прежнего нет, по-странному был я полон наплывом 16 лет. Расстались мы с ней на рассвете с загадкой движений и глаз. Есть что-то прекрасное в лете, а с летом прекрасное в нас.

Мой мельник, ох, этот мельник, с ума меня сводит он. Устроил волынку бездельник и бегает, как почтальон. Сегодня опять с запиской, как будто бы кто-то влюблен. Придите, вы самый близкий, с любовью, Оглоблен Прон. Иду, прихожу в Криушу, Оглоблен стоит у ворот. И спьяну в печенку и в душу костит обнищалый народ. Эй вы, тараканьи отродья, все к Снегиной, раз и квас! Даешь, мол, твои угодья без всякого выкупа с нас. И тут же меня завидя, снижая сварливую прыть, сказал в неподдельной обиде: крестьян еще нужно варить. Зачем ты позвал меня, Проша? Конечно, не жать, не косить. Сейчас я достану лошадь и к Снегиной вместе просить. И вот запрягли нам клячу в оглоблях масластая шкеть. Таких отдают с придачей, чтоб только самим не иметь. Мы ехали мелким шагом, и путь нас смешил и злил. В подъемах по всем оврагам телегу мы сами везли. Приехали. Дом с мезонином немного присел на фасад. Волнующе пахнет жасмином плетневый его палисад. Слезаем, подходим к террасе, и пыль отряхая с плеч, о чьем-то последнем часе из горницы слышим речь. Рыдай, не помога, теперь он холодный труп. Там кто-то стучит у порога, припудрись, пойду отопру. Дебелая грустная дама откинула добрый засов, и Прон мой ей брякнул прямо про землю без всяких слов. Отдай! Повторял он глухо, не ноги ж тебе целовать. Как будто без мысли и слуха она принимала слова. Потом в разговорную очередь спросила меня сквозь жуть: а вы, вероятно, к дочери? Присядьте, сейчас доложу. Теперь я отчетливо помню тех дней роковое кольцо. Но было совсем нелегко мне увидеть ее лицо. Я понял, случилось горе, и молча хотел помочь. Убили Борю. Оставьте, уйдите прочь. Вы жалкий низкий трусишка. Он умер, а вы вот здесь. Нет, это уж было слишком. Не всякий рожден перенесть. Как язвы, стыдя соплеухи, я Прону ответил так: сегодня они не в духе. Поедем-ка, Прон, в кабак.

Все лето провел я в охоте, забыл ее имя и лик. Обиду мою на болоте оплакал рыдальщик Кулик. Бедна наша родина кроткая в древесную цветень и сочь. И лето такое короткое, как майская теплая ночь. Заря холодней и багровей, туман припадает ниц. Уже в облетевшей дуброве разносится звон синиц. Мой мельник вовсю улыбается, какая-то веселость в нем. Теперь мы, Сергуха, по зайцам за милую душу пальнем. Я рад и охоте, коль нечем развеять тоску и сон. Сегодня ко мне под вечер, как месяц вкатился прон. Дружище, с великим счастьем настал ожидаемый час. Приветствую с новой властью. Теперь мы всех раз и квас. Без всякого выкупа с лета мы пашни берем и леса. В России теперь советы и Ленин старшой комиссар. Дружище, вот это номер, вот это почин так почин. Я с радости чуть не помер, а брат мой в штаны намочил. Ядришь твою в бабушку плюнуть, гляди, голубарь, веселей. Я первый сейчас же коммуну устрою в своем селе. У Прона был брат Лабутя, мужик, что твой пятый туз. При всякой опасной минуте хвальбишкой дьявольской трус. Таких вы, конечно, видали. Их рок болтовней наградил. Носил он две белых медали с японской войны на груди. И голосом хриплым и пьяным тянул, заходя в кабак. Прославленному подле Аяном судите на четвертак. Потом, насосавшись до дури, взволнованно и горячо, о сдавшемся Порт-Артуре соседу слезил на плечо. «Голубчик!» — кричал он. «Петя, мне больно! Не думай, что пьян! Отвагу мою на свете лишь знает один Леоян!» Такие всегда на примете, живут не мозоля рук. И вот он, конечно, в совете. Медали запрятал сундук, но с той уже важной осанкой, как некий седой ветеран, хрипел под сивушной банкой про Нерчинский Турухан. «Да, братец, мы горе видали, но нас не запуговал страх». Медали, медали, медали звенели в его словах. Он Прону вытягивал нервы, и Прон материл не судом, но все ж тот поехал первый описывать Снегинский дом. В захвате всегда есть скорость, даешь, разберем потом. Весь хутор забрали в волость с хозяйками и со скотом. А мельник, мой старый мельник, хозяек привез к себе. Заставил меня, бездельник, в чужой ковыряться судьбе. И снова нахлынуло что-то. Тогда я всю ночь напролет смотрел на скребленной заботой красивый и чувственный рот. Я помню, она говорила: «Простите, была не права, я мужа безумно любила. Как вспомню, болит голова, но вас оскорбила случайно. Жестокость была мой суд, была в том печальная тайна, что страстью преступной зовут. Конечно, до этой осени я знала б счастливую быль. Потом бы меня выбросили, как выпитую бутыль. Поэтому было не надо ни встреч, ни вообще продолжать. Тем более старыми взглядами могла я обидеть мать. Но я перевел на другое, уставясь в ее глаза, и тело ее тугое немного качнулось назад. Скажите, вам больно, Анна, за ваш хуторской разор? Но как-то печально и странно она опустила свой взор.

Смотрите, уже светает. Заря, как пожар на снегу. Мне что-то напоминает, но что, я понять не могу. Ах, да, это было в детстве. Другой, не осенний рассвет. Мы с вами сидели вместе, нам по 16 лет.

Потом, оглядев меня нежно и лебедя выгнув рукой, сказала как будто небрежно: «Ну ладно, пора на покой». Под вечер они уехали. Куда? Я не знаю, куда. В равнине, проложенной вехами, дорогу найдешь без труда. Не помню тогдашних событий, не знаю, что сделал Прон. Я быстро умчался в Питер развеять тоску и сон. Суровые, грозные годы, но разве всего описать? Слыхали дворцовые своды, солдатскую крепкую мать? Эх, удаль, цветение в далях, недаром чумазый сброд играл по дворам на роялях коровам тамбовский фокстрот. За хлеб завез, за картошку мужик залучил граммофон. Слюнявя козлиную ножку, танго себе слушает он. Сжимая от прибыли руки, ругаясь на всякий налог, он мыслит до дури о штуке, катающейся между ног. Шли годы размашисто, пылко, удел хлебороба угас. Немало попрело в бутылках, керенок и ходи у нас. Фифела, кормилец, касатик, владелец землей и скотом, за пару измызганных катек он даст себя выдрать кнутом. Ну ладно, довольно стонов, не нужно насмешек и слов. Сегодня про участь Прона мне мельник прислал письмо. Сергуха, за милую душу, привет тебе, братец, привет. Ты что-то опять в криушу не кажешься целых 6 лет. Утешь, соберись на милость, приживаривай по весне. У нас здесь такое случилось, чего не расскажешь в письме. Теперь стал спокой в народе, и буря пришла в угомон. Узнай, что в 20-м годе расстрелян, оглоблен Прон. Россия, дуровый язык она, хошь верь, хошь не верь ушам. Однажды отряд Деникина нагрянул на Крюшан. Вот тут и пошла потеха, с потехи такой околеть. Со скрежетом и со смехом гульнула казацкая плеть. Тогда вот и чикнули Проню. Лабутиш в солому залез и вылез, лишь только кони казацкие скрылись в лес. Теперь он по пьяной морде еще не устал голосить: «Мне нужно бы красный орден за храбрость мою носить». Совсем прокатились тучи, и хоть мы живем не в раю, ты все ж приезжай, голубчик, утешить судьбину мою. И вот я опять в дороге. Ночная июньская хмарь, бегут говорливые дроги, ни шатка, ни валка, как встарь. Дорога довольно хорошая, равнинная тихая звень. Луна золотою порошею осыпала даль деревень. Мелькают часовни, колодцы, околицы и плетни. И сердце по-старому бьется, как билось в далекие дни.

0: Я снова на мельнице. Ельник усыпан свечами светляков. По-старому старый мельник не может связать двух слов. Голубчик, вот радость, Сергуха, зябчай, поди продрог. Доставь ты скорей, старуха, на стол самовар и пирог. Сергунь золотой, послушай, и ты уж старик по годам. Сейчас я за милую душу подарок тебе передам.
1: Подарок?
0: Нет, просто письмишко.
2: Да ты не спеши, голубок. Почти что 2 месяца слишком я с почты его приволок.
0: Вскрываю, читаю. Конечно, откуда же больше и ждать? И почерк такой беспечный, и лондонская печать. Вы живы? Я очень рада. Я тоже, как вы, жива. Так часто мне снится ограда, калитка и ваши слова. Теперь я от вас далеко. В России теперь апрель, и синею заволокой покрыта береза и ель. Сейчас, вот когда бумаге вверяю я грусть моих слов, вы с мельником, может, на тяге подслушиваете тетеревов. Я часто хожу на пристань, и то ли на радость, то ли в страх, гляжу средь судов все пристальней на красный советский флаг. Теперь там достигли силы. Дорога моя ясна, но вы мне по-прежнему милы, как родина и как весна.

Письмо как письмо, беспричинно. Я в жизнь бы таких не писал. По-прежнему с шубой овчинной иду я на свой сеновал. Иду я разросшимся садом, лицо задевает сирень. Так мил моим вспыхнувшим взглядом погорбившийся плетень.

когда-то у той вон калитки мне было 16 лет, и девушка в белой накидке сказала мне ласково: нет, далекие милые были. Тот образ во мне не угас, мы все в эти годы любили, но, значит, любили и нас.

жестко, как там Цезарь, чем он занят. Все интриги, вероятно, до обжорства. Я сижу в своем саду, горит

даже здесь не существует постум. Правил, пусть и вправду постум, курица не птица, но с куриными мозгами хватишь горя, если выпало в империи родиться. Лучше жить глухой

минуты прожили мы больше половины. Как сказал мне старый раб перед таверной, мы, оглядываясь, видим лишь руины. Взгляд, конечно, очень варварский, но верный был в горах, теперь

одинокий гитарист в придорожном ресторане, черной свечкой кипарис между звездами в окне. Он играет и поет силуэтом в черной раме, море черное за ним в припрожекторной луне.

Вы слушаете радио 60-х. Старые добрые аналоговые времена бережно оцифрованы с магнитных лент.

Добро пожаловать в ретро-клуб. Интернет-радио предлагает отправиться в путешествие во времени. По волнам нашей памяти и воспоминаний, бережно оцифрованных со старых пластинок и магнитных лент.

Вы слушаете радио 60-х. Старые добрые аналоговые времена бережно оцифрованы с магнитных лент.

jäi kumajeita ronkai. Padarros kedavat koi, ipa jos nakoi

0: Добро пожаловать в ретро-клуб. Интернет-радио предлагает отправиться в путешествие во времени. По волнам нашей памяти и воспоминаний, бережно оцифрованных со старых пластинок и магнитных лент.
1: В горном ауле, там, где в июле снега, по небу ходят рядом с тобой облака. Там даже месяц лишь

Вы слушаете радио 60-х. Старые добрые аналоговые времена бережно оцифрованы с магнитных лент.

0: Мимолетные неодобрительные взгляды, которыми прохожие награждают его. Вот и она. Эвальд следует за ней. И его переполняет радость от своей предприимчивости, от того, что он все же узнал девушку. Да, это она. Она, а не какое-то там мерцающее видение на сцене. Да, но это только начало. Надо еще заговорить с ней.
1: Надо заговорить с ней.
0: Девушка не подозревает о своем поклоннике, она идет быстро. Эвальд робко следует за ней, держась на порядочном расстоянии.
1: Куда это она? Ага, на троллейбус.
0: Заговори, надо немедленно заговорить.
1: Да, не напрасно же я торчал столько времени. Поблизости никого нет. Стыда будет меньше, если она не ответит или просто поведет плечами. Но как заговорить? Что сказать? О, Господи, вот мучение.
0: Торопись! Она уже поднимается на мостик через канал, а ты все тащишься сзади.
1: Надо догнать ее. Лучшего места не придумаешь.
0: И место, и времени. Вечер такой теплый. И пахнет липовым цветом. Цветут липы.
1: Цветут липы. Только от этого не легче.
0: Троллейбусная остановка.
1: Еще не поздно. Сейчас подойду и скажу. Вы очень торопитесь. Вот неприятность. Вечно наш транспорт...
0: Когда не нужно, он опаздывает, а на этот раз летит, как на пожар. Девушка входит в троллейбус, за ней еще несколько человек, и пока Эвальд раздумывает, как быть, дверки захлопываются. Так длится еще неделю. Может быть, в конце концов, Эвальд и бросил бы свои прогулки до троллейбусной остановки. Но однажды... Однажды девушка взглянула на него пытливо и вопросительно. Эвальда даже в жар бросила. Губы Эвальда шевелятся, но ничего. Ни одного нужного, ни одного путного слова.
2: Что с вами, товарищ?
1: Простите.
2: Да нет, но в самом деле, что с вами?
1: Пожалуйста, не сердитесь.
0: Девушка качает головой. Надо бы повернуться и уйти. Но она медлит. За ней еще никто не следовал по пятам. Вот этот парень заметил ее и выделил единственную среди других. Она смотрит на незнакомого человека. Лицо красивое, во всяком случае, мужественное. И хорошо, что он молчит, не говорит всяких лестивых, избитых слов. Девушка вдруг улыбается.
2: Вы тоже на троллейбус?
1: Да-да, конечно.
0: Так это начинается. Они едут в пустом ночном троллейбусе, и в открытые окна ветер доносит запах цветущих лип. А потом он ее провожает до дома. Так это начинается.

0: Вернее, сразу же и прерывается. Потому что конец театрального сезона. До начала осени Эволд не увидит ее. Честно говоря, она не стала бы возражать, если бы парень начал допытываться, а что она будет делать летом. Неужто совсем не покажется в Риге? Но Эволд далек от таких вопросов. И девушка протягивает ему руку.
1: Спасибо, что проводили.
2: Значит, ни одного спектакля до самой осени?
1: Да, ни одного. До самой осени.
2: Жаль.
0: Лето проходит, как всякое лето. Может быть, только оно тянется чуть дольше. А может быть и нет. А когда в саду...

Целое лето прошло. Разве будет она меня ждать? Ну и поклонник слова толком не сказал.

Он, конечно, не пришел. Мне надо было тогда говорить с ним поприветливее. Сказала свое имя и убежала. Но разве другая поступила бы так глупо? Лучше я выйду чуть попозже. Может, он опоздает.

0: уже кончается. Можно идти, пойдем.
1: Погреться бы хорошо.
2: Такси, такси надо пробить.
3: Добрый вечер, Юта.
4: Добрый вечер. Вы были на спектакле? Знаете, сейчас после летнего перерыва не стоит ходить в театр. Сегодня вечером все выглядело очень бледно.
3: Разве? Я не заметил.
4: Вам тоже в эту сторону? Вы на троллейбус или дальше?
3: Что? Да-да.
4: Да что да-да? На троллейбус или дальше?
3: До троллейбуса, как и вам.
5: Говорят они мало, больше молчат. Сначала мешает безлюдная улица, потом битком набитый троллейбус. У дома Юты они прощаются.
3: Спокойной ночи, Юта.
4: Спокойной ночи.
3: Юта?
4: Да.
3: Юта, можно ли когда-нибудь вас навестить?
4: Вам можно.
5: Но вечер за вечером они прощаются у парадных дверей. Она вздыхает, он смущенно улыбается. Он пожимает руку Юты и уходит. Так повторяется много дней. Но однажды, когда Эвелл, проводив Юту, собирался, как обычно, уходить, неожиданно хлынул холодный осенний дождь.
3: О, это надолго. А я, как назло, с собой плащ не взял.
4: Знаете что? Поднимемся ко мне. Вы дождик переждете. Хорошо?
3: Хорошо, Юта.
4: Заходите. Вот моя комната.
3: Вы тут одна живете?
4: Да, я снимаю ее.
5: Он осторожно присаживается, оглядывается. Он немножко удивлен. В квартирах людей искусства, именно квартирах, наверное, увидишь большую цветочную вазу, стоящую прямо на полу, кусок какого-нибудь яркого шелка над лампой, всякие там специальные книги, фотографии. А здесь довольно потрепанная мебель, скучно и деловито расставленная вдоль стен, и ни одной фотографии маленькой Юты. Но зато есть сама Юта.
4: Хозяйка, я плохая. Пить придется один чай. Но я ведь не ждала.
3: Чай – мой самый любимый напиток. Я в коридоре оставил пакетик. Разрешите? Вот. Вот.
4: О, пирожные. Спасибо. А у меня есть еще варенье, малина.
3: Великолепно. Малиновое варенье с чаем.
4: Лесная малина. Я сама собирала.
3: Значит, вы живете одна?
4: Да.
3: А родители?
4: Мама у меня умерла, а папа... Папа живет у брата, начальника железнодорожной станции.
3: Вот как?
4: Да.
3: А не лучше ли вы одна взять отца к себе?
4: Отец у меня слепой. Но как же он будет подниматься по крутой лестнице? А я ему высылаю деньги, навещаю каждое лето. Я заболталась, извините, я только соберу посуду.
5: Юта собирает и уносит посуду. Ее немного, можно унести всю сразу. Эвелл поднимается из-за стола, подходит к окну. Внизу голый песчаный двор, много луж, а в дальнем углу двора узкая полоска садика, но и там сейчас ничего нет. Земля уже подмерзла. Пусто, печально. Каждый день ей приходится видеть это.
4: Такой у меня пейзаж.
5: Юта улыбается Эвелду. Какая она маленькая, как ей необходимо сочувствие и ласка. Эвелд не может сдержаться. Минуту назад он и не смел мечтать об этом, а сейчас привлекает Юту к себе, целует ее.

0: Домой Эвальд возвращается в странном возбуждении. Он ничего не замечает вокруг себя. В троллейбусе платит за билет и тотчас небрежно комкает его.
1: Юта, Юта! Напрасно я изводил себя, боялся чего-то. Она простая девушка, хорошая, с добрым сердцем. Я мог прийти к ней раньше, неделю назад или две недели. Но нет, нет, лучше так, как это случилось сегодня. Маленькая, милая, маленькая, милая девушка.
2: И вовсе не в небесных чертогах ты живешь. Прибегаешь домой в своем пальтишке, вешаешь его на вешалку в общем коридоре, а потом тебя ждет холодная, пустая комната. Ни одной стоящей девичьей безделушки. И совсем пустяковое зеркальце. Купить бы тебе зеркало от пола до потолка. Ты могла бы репетировать тогда дома. Ты танцевала бы. А зеркало из чистого-чистого стекла отражало бы каждое твое движение. Каждое твое движение, моя милая, маленькая Юта.

0: Неожиданно началась зима. Но по-настоящему Эвелд заметил ее, лишь когда Юта вместо своего коричневого пальто надела черное с недорогим серым мехом на воротнике. В этот первый зимний вечер Эвелд решился снова подняться к Юте. Все это время он провожал ее только до дверей. Нельзя допустить, чтобы они судачили. Но в этот вечер Юта выглядела такой одинокой, что Эвелд изменил свое решение. Они входят в дом и поднимаются наверх. Уже очень поздно. За стеклянной дверью в комнате хозяйки темно. Эвелд помогает Юте снять пальто, шарф. Он молча смотрит на Юту, обнимает ее. Юта прячет лицо у него на груди, потом, овладев собой, отстраняется.
1: Твоя хозяйка уже спит?
2: Спит. Не беспокойся. Завтра она меня подробно допросит, что за гость ко мне явился. Ну, идем в комнату.
1: Идем.
2: Сейчас чай заварю. Ужин я тебе предложить не могу, извини.
1: Без ужинов живешь. А ты, оказывается, легкомысленная.
2: Не беспокойся, кое-что поесть найдется. Погоди минутку, я только чайник поставлю.
1: Нет, нет. Мне пора. Уже поздно.
2: Опять?
0: Юта встает и отходит к окну. За окном белеет снег и качаются голые ветви.
2: Опять ты сразу уходишь, а я остаюсь одна. Когда ветер, всю ночь ветви стучат в стекло, а за окном только и видишь, что полузасохшую тую и узкую полоску снега. Ты же любишь меня. Ты вообще мог бы остаться тут?
1: Нельзя, Юта.
2: Нельзя? Правильно, нельзя. Правильно. Когда больше всего нуждаешься в человеке, когда даже дышать без него трудно, когда расстаешься с ним и кажется, что это на всю жизнь, именно тогда нельзя. Именно тогда.
1: Пойми меня правильно, Юта.
2: Я все понимаю. Оказывается, нельзя остаться с человеком, который... Идем. Идем, я тебя провожу.
1: Юта, Юта! Я обещаю тебе, скоро, очень скоро я поговорю с мамой. Ты понимаешь? Понимаешь, Юта?
3: Мама? Мама, ты не будешь сердиться, если ко мне придет гость? В воскресенье, мама, а? Ты сможешь?
4: Что же это за гость?
3: Девушка. Она балерина в опере.
4: Высоко берешь.
3: Нет, Юта еще не солистка, этого не так просто добиться. Но она ею, конечно, станет. С такими способностями, талантом. И внешне она прямо создана для главных ролей.
4: Ну что ж, воскресенье – подходящий день.
0: С самого начала все пошло не так, как следовало. Юта проехала лишнюю остановку на автобусе. А пока шла обратно, вся вымокла под дождем. Эвелд ее ждал. Когда они вошли во двор, Юта не заметила, что на крыльце стоит мать Эвелда в темно-коричневом шелковом платье довоенного покроя и на крахмаленном красивом переднике. Юта, вместо того, чтобы подойти поздороваться, нагнулась погладить взлохмаченную собаку.
2: Эвелд, посмотри, какие мы оба мокрые.
1: Юта, мама, мама.
2: Ой, ой, я и не заметила.
1: Мама, это Юта.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Что же вы здесь-то остановились? Эвальд, не стой столбом. Проводи гостью.
0: Мать скрылась на кухню, откуда шел теплый и крепкий запах капусты. Какое же это начало зимы без доброго обычая гуся с капустой? Взгляд ее упал на пакетик гостинцев, принесенный Ютой. Мать развязала бечевку, сняла обертку. Лицо отвердело. Пирожные. Простые пирожные из магазина. Обед не удался. Гусиное крылышко на тарелке перед Ютой осталось почти нетронутое. Даже Эвальд не притрагивался к своей порции, хотя обычно в два счета уписывал все, что ему положили. Разговор не клеился, а молчать было неудобно. В конце обеда на столе появились компот и сливки. Компот из собственных фруктов. Большой серебряной ложкой на белом металле выгравировано число, когда крестили Эвальда, она, не скупясь, наполняла блюдце. После обеда Юту повели смотреть хозяйство.
2: О, у вас и свинья есть.
4: Ну, как же без свиньи? Эх ты, их же разошлась, баловница.
2: Когда не войду, всегда просит, чтобы ее почесали. Скотина, а тоже приветливость любит.
5: Хорошая свинья. Крупная.
2: У нас 3 чушки были, теперь 1 осталась. Жалко резать. На Новый год припасаем.
4: Эвальд, не закрывай двери, проветрить не мешает.
2: И скотине дышать надо.
0: Через открытую дверь врывается в хлев промозглый уже совсем зимний воздух. Юта, выскочившая без пальто, с трудом сдерживает дрожь, как у щенка. И прислониться нельзя. Одежда-то выходная. Юта распрощалась рано. Эвальд провожает ее до остановки. На повороте за пеленой вечернего тумана виден приближающийся автобус.
1: Я мог бы проехать с тобой до города.
5: Нет. Зачем же? Путь не близкий, а завтра тебе рано вставать на работу.
0: Юта стоит последней. Она даже пропускает вперед каких-то парнишек. Она ждет. Может быть, Эвальд повторит свое предложение? Тогда она не скажет «нет». В городе они зашли бы в какое-нибудь кафе, выпили бы чашку кофе. Юта ждет. Но Эвальд молчит.
5: До свидания. Я преспокойно доеду одна.
2: Скажи мне, сколько она получает?
1: Маловато, маловато.
2: Я так и думала.
1: Ну и что? Ты знаешь, мама, она об отце заботится. Он у нее слепой, деньги ему посылает. Сердце у нее золотое, можно прямо сказать. И она веселая. Ну, в первый раз, кто не оробеет?
2: Она тебе нравится так просто, но как всякому мужчине. Или же, если так просто, то и говорить нечего. Девушка хорошая, миловидная, но если...
1: Тебе она не по вкусу?
2: Для жизни, для совместной жизни я бы тебе ее не пожелала. Молодая девушка должна быть повидней и порасторопней. А то сегодня я вас обоих обслуживаю. Любую тарелку принеси, унеси, а она сидит.
1: Я говорю, она стеснялась. Первый раз в нашем доме. А ты, я видел, ей понравилось. И дом наш тоже понравился.
2: Ну, так и ты не требуй от меня, чтобы я сразу же полностью ее раскусила.
1: А что она мало получает, это ничего. Все начинают с малого. И потом муж должен жену обеспечивать.
2: Ты говоришь, она мало теперь получает?
1: Ну да, Юта еще не солистка.
2: А сколько получает солистка? И сколько ждать, пока можно стать солисткой?
6: И что, каждый человек становится солистом в этом балете?
7: Я не знаю. Нет, наверное, не каждый.
6: Ты ей уже говорил о свадьбе?
7: Нет еще. Я хотел тебе первой сказать.
6: Ну, ладно. Только больно скоро это у вас, как на пожар торопитесь. Запрещать тебе нет смысла. Заупрямишься и все равно наперекор мне сделаешь. Но подумай, подумай. Ведь не на день связываешься. Присмотрись, взвесь все.

Прошла пора вступлений и прелюдий. Все хорошо, не вру, без дураков. Меня к себе зовут.

посетите сайт retroclub.online. Узнайте расписание трансляции радиопрограммы спектаклей, послушайте старую музыку в новом формате Hi-Res. Напишите нам, и ретро-клуб с радостью ответит на ваши пожелания и предложения.

Вы слушаете радио 60-х. Старые добрые аналоговые времена бережно оцифрованы с магнитных лент.